0: Вы слушаете Радио Р.
1: Лишь любовь сохранит нас всех, всю планету и каждый город. Все придет

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину, ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы...

0: Я из Литвы.
1: Sveiki, aš esu režisierius Karolis Kaupinis.
2: Добрый день, я режиссер Karolis Kaupinis. В интервью с Daivai Žeimyte мы поговорили о литовском государстве, ответственности граждан за него, поэтому призываю вас послушать.
0: Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
3: Радио Р. За нас говорит музыка.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Соленков. Главные новости регионов за минувшие сутки. Шауляй представили книгу «Шауляй. Архитектуру с гидас». Первый путеводитель, посвященный архитектуре и истории города с 18 века до наших дней. Издание рассказывает о том, как менялся облик Шауляя и какие здания формировали его историю. Презентация прошла в музее фотографий. Сейчас книгу можно посмотреть в читальном зале музея, а вскоре она появится в продаже в филиалах музея Аушра и его интернет-магазине. Мэр Козлуруды Мантас Варашка объявил, что вновь будет участвовать в муниципальных выборах, которые пройдут 7 марта 2027 года. По словам политика, это будет его последняя попытка избраться на пост мэра. Варашка возглавляет самоуправление с 2019 года. Он признал, что за время работы не все обещания удалось выполнить, однако намерен продолжить реализацию проектов по развитию самоуправления. На предыдущих выборах в 2023 году почти 72% избирателей поддержали его уже в первом туре. Во вторник в деревне Ужубалей Вильнюсского района произошло ДТП с участием лося. Животное внезапно выбежало на дорогу перед автомобилем «Шкода», который направлялся в Вильнюс. От удара лось погиб, а падая задел еще один автомобиль Volkswagen Passat. Обе машины получили повреждения. Водитель «Шкода» отказался от медицинской помощи. Об аварии сообщили специалистам Департамента охраны окружающей среды. Министерство транспорта Литвы предлагает на 3 года почти освободить Клайпедский морской порт от выплаты дивидендов государству. Сэкономленные средства направят на расширение южной части порта. Это позволит выделить на проект дополнительные 36 миллионов евро. Общая стоимость работ оценивается примерно в 600 миллионов евро. В министерстве считают, что нынешние выплаты могут затруднить развитие порта. Предложение еще должно рассмотреть правительство. Городской совет Каунаса решил расширить программу финансирования укрытий. Теперь получить средства на их обустройство смогут не только жители многоквартирных домов, но и частные детские сады и школы. Самоуправление может покрыть до 100% расходов на укрепление помещений, вентиляцию, аварийные выходы и другие необходимые работы. Ежегодно на программу выделяется 100 тысяч евро. Дополнительного финансирования пока не предусмотрено.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Как говорят синоптики, циклон, который навис над нами, сегодня днем должен отступать. Облаков будет еще много, но во второй половине дня прояснений станет больше, особенно в западных районах страны. Дожди будут идти реже. Температура воздуха сегодня днем +10, +15.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Доброго утра! Желает вам программа «Соль и перец».
1: Гинтера Сантана с «Бури рожденный».
0: И Эвелина Никанорова. Рады приветствовать вас сегодня в четверг утром.
1: В четверг. В четверг маленькая пятница. Балдеж.
0: Балдеж. Поехали.

0: утреннее шоу «Соль и перец» на радио РР.
1: Ну, надо мне поговорить о молодом поколении.
2: Надо.
1: Ну, вот просто накопилось. Вот ну, я давай. не знаю, повозмущаться или, наоборот, порадоваться за них. Чаще всего я радуюсь за них. Uh-huh. Оказалось, согласно опросу британского сервиса «Усвич»,
2: Асвич,
1: спасибо, что поправила меня, потому что я не британец, а ты, как известная британка.
2: А я наполовину.
1: Наполовину, да. 25% людей в возрасте от 18 до 34 лет, туда и ты ходишь, само собой, вообще не отвечают на телефонные звонки. А 70% предпочитают переписку. Более половины молодых людей признаются, что неожиданный звонок заставляет их ожидать плохих новостей. Правда ли это, Эвелина? Скажи мне, пожалуйста. Вот у тебя окружение примерно твоего возраста. Большой пласт людей, которые приблизительно твоего возраста.
2: Да. Отчасти я согласна с данной информацией. Неожиданный звонок, тем более с неизвестного номера, заставляет задуматься, стоит ли поднимать трубку. С другой стороны, вот что 70% предпочитают переписку, но нет. Но вот нам легче все-таки вживую сконтактироваться, либо позвонить, быстро все говорить и забыть. Переписка все-таки занимает время. Вот если бы тут было бы про голосовые сообщения, коими грешат мои знакомые друзья, было бы все, конечно, более положительно с моей стороны. Я бы говорила, да, все действительно.
1: Что говорят, значит, специалисты?
2: Да.
1: Кроме того, что в переписке проще сформулировать мысли, угу, говорит молодежь, избежать неожиданно долгого разговора. То есть чаще всего раздражает, угу, не то, что просто неожиданные какие-то повороты, когда ты не готов к поворотам в этой беседе, и того, что это 20 минут может длиться, а то и 30, а то и час придется разговаривать, а это уже...
2: Видишь, это в Британии. Я вот вспоминаю, у меня подруга Виталия, мы с ней на телефоне по 3 часа вечером сидели. В 7-8 классе. Уже пока ухо, знаешь, не начинает гореть, и телефон не отключается.
1: Да, потому что в 7-8 классе есть что обсудить.
2: Слава тебе, Господи. Конечно.
1: А когда тебе 45, ты только рилсики скидываешь.
2: Да, и по одному сообщению. Внимание, у нас сидит человек, который по одному слову присылает каждый раз. Вот просто знайте, что если вам резко начинает падать одно сообщение за другим, будьте готовы, что это Гинтера Сантана с Бори Рождёна.
1: Грешен, не могу себя иначе. Я вот так формулирую мысль.
2: А главное, что самое главное, он так сам пишет, а других наших коллег ругает
1: за
2: это.
1: Да, абсолютно. За собой вот эти грешки не замечают.
2: Ну, так в таком-то идеально.
1: Ну, совершенно верно.
2: И целый яблоневый сад не заметишь.
1: Разве это грех? Ну, разве это грех? Хорошо, друзья, мы двигаемся вперед. Впереди у нас гороскопы.
0: Радио РР.

0: Радио Р. Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
1: Итак, дамы и господа, у нас 15 октября, середина месяца.
2: Волнительно.
1: И нужно с вами разобраться, как сегодня жить.
2: Ох.
1: Давайте начнем с овнов. Сегодня особенно важно не сдаваться, даже если ситуация кажется безнадежной. И в последний момент может появиться шанс все исправить.
2: Тельцы, сегодня окружающие могут скрывать свои истинные намерения. Постарайтесь внимательнее присматриваться к людям, чтобы понять, кому действительно можно доверять.
1: Близнецы, доверяйте окружающим, но не забывайте о подстраховке. Прежде чем принимать серьезные решения, убедитесь, что предусмотрели возможные риски.
2: Раки, сегодня не стоит руководствоваться только холодным расчетом. Позвольте себе немного эмоций, они помогут лучше разобраться в происходящем.
0: Наши гороскопы.
1: Львы, сегодня вы можете ненароком кого-то обидеть. Особенно внимательно следите за словами в общении с близкими и дорогими вам людьми.
2: Девы, сегодня вы можете оказаться важным участником чужих планов. Недооценивайте свою роль и помните, что от ваших действий многое зависит.
1: Весы, сегодня какая-то идея может полностью захватить ваши мысли. Не пытайтесь сразу от нее избавиться. Возможно, в ней действительно есть что-то интересное.
2: Скорпионы, не будьте слишком строги к себе. Сегодня ваши лучшие качества заметят окружающие, а вы получите немало приятного внимания.
0: Наши гороскопы.
1: Стрельцы, если все уже обдумано и подготовлено, пришло время действовать. Главное, не проявляйте лишней агрессии и не давите на окружающих.
2: Козероги, сегодня вы можете быть слишком резкими в общении. Следите за словами, чтобы случайно не испортить отношения с окружающими.
1: Водолеи, сегодня лучше воздержаться от претензий и обвинений. Есть риск, что ваши доводы окажутся неубедительными. И извиняться придется именно вам.
2: И рыбы, если накопилось раздражение, направьте энергию на полезное дело. Физическая активность поможет снять напряжение и улучшить настроение.
1: Ой, а лучше всех настроение поднимает что? Что? Утренний кофе и детская рубрика.
0: Звезды. О чем они говорят? Наши гороскопы.
3: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko.
1: Legenda europejskai pop muzyki Tomas Anders Vilniuse. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
2: Радио Р.

0: Детская рубрика.
1: Итак, самые юные наши слушатели, можете позвонить нам прямо сейчас. Мы с вами поболтаем.
2: О том, о сём.
1: Да, 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
3: Меня зовут Нелли.
1: Нелли. Нелли, очень приятно. Нелли, в какую школу вы ходите, в какой класс?
3: 5 лет у вас тут Сметя гимназия во второй С.
1: Во второй С. Как вам во втором классе, Нелли?
3: Хорошо.
2: Все нравится?
3: Да, да.
2: А вы послушная вот, Нелли, ученица, или такая баловница немножко?
3: Ну, как сказать, нормальная.
2: Нормально. Вы такая немножко кокетка.
1: Немножко. Время от времени можете похулиганить, так понятно, по-женски. Время от времени слушаетесь. Примерно так, правильно я понимаю?
3: Да.
1: Хорошо. Мы вчера задавались этим вопросом, сегодня тоже хотим продолжить. Сколько у человека должно быть друзей? Как вы считаете?
3: Не знаю.
1: Ну, как вам кажется? Вот человек живет, у него его окружают какие-то несколько знакомых, но же есть друзья, с которым ты можешь поделиться всем на свете, обо всем на свете рассказать. Вот сколько таких друзей?
2: Да, вот и вот мы, сколько у вас, Нелли, друзей таких?
1: С которыми вы можете обо всем на свете?
3: Три,
1: хорошо.
2: Вот смотрите, вчерашние наши слушатели, звонящие, сказали, что до 50 человек друзей должно быть. Как вы считаете, вот до какого количества должно быть вот этих друзей? Вот у вас три, а вот сколько максимум?
3: Два.
2: Вот так у вас перебор.
1: Перебор получается, Нелли. Немножко. Ну, так время покажет.
2: А они все девчонки? Или у вас есть и друг?
3: Все девчонки.
1: Ну, самая крепкая дружба. Вот моя жена до сих пор.
2: Да. Пример для подражания.
1: Да. Так что наверняка у вас там продержится очень долго ваша дружба, чего, конечно же, вам и желаем. Нелли, кому ваши приветы летят?
3: Маме, папе, брату, моей Йоанне, Лине, Лукашу, бабушке, дедушке.
2: Так.
3: Не Йоле. Еще.
1: Все. Принято. Класс, всем передали. Вам, Нелли, огромное спасибо, что позвонили. Вам хорошего утра и хорошего...
3: Я хочу маму поздравить.
1: Да, давайте поздравим маму.
3: Поздравляю, мама.
2: Все, у мамы
3: с днем рождения.
1: Маму вашу мы, конечно, поздравим. Как маму зовут?
3: Эвелина.
1: Эвелина, мы вас поздравляем с днем рождения. У вас замечательные дети. Угу. Вот с братом мы еще не общались. Но кто знает, может, пообщаемся. Может, он и старше. Нелли, брат старше или младше?
3: Младше.
2: Еще пообщаемся.
1: А Нелли замечательная. Вам, Эвелина, невероятно повезло с такими замечательными
2: детьми. Им повезло с вами.
1: Потому что вы тоже замечательная. С днем рождения. Нелли, мы справились с поздравлениями.
3: Да.
1: Все, спасибо.
2: Спасибо.
1: Вам хорошего утра, хорошего настроения. Маме, конечно, поздравления. 05-2-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Дамир.
1: Приятно, Дамир. Дамир, в какую школу ходим, в какой класс?
4: Антагольнев, Родинимовский класс, третий класс.
1: Третий класс. Да. Интересно, в третьем классе-то у вас, небось, жизнь кипит невероятно. Или спокойно она проходит, Дамир?
4: Спокойно.
2: Вы вот бегаете на переменах? Принято у вас там в школе?
4: Принято.
1: Вы среди вот этих всех бегунов, да? Правильно мы понимаем?
4: Конечно.
2: А вот напомните, пожалуйста, Гинтерас не бегал в школе, а я бегала, но не помню цель. Вот вы кого-то всегда догоняете или просто на скорость? Кто быстрее?
4: Кто быстрее?
2: И вот, Дамир, вы самый быстрый?
1: Среди победителей или там вот второе, третье место?
4: Ну, почти.
1: Почти. Ну, понятно.
2: А можно мы вас будем называть победителем?
4: Можно.
1: Можно. Все. Победитель Дамир. Мы задаемся вопросом и спрашиваем у наших юных звонящих слушателей, сколько у человека должно быть друзей? Как, по-вашему, происходит?
4: Ну, чтобы вообще были, надо хоть три.
2: Три. У вас имеется?
4: Да, конечно.
2: Конечно.
1: С которыми вы можете обсудить все на свете, со всем поделиться, правильно?
4: Ну, почти, да.
1: Почти, да.
2: Ага. Ну, здорово. А вот маму с папой можно вписать в круг и друзей в том числе?
4: Да.
2: Да. Вы все. Вот доверяете им свои тайны?
4: Да.
1: Ну, все, нам просто интересно. Да, нам просто интересно. Мы не мучим вас, Дамир, вопросами. Давайте передавать приветы.
4: Моим двумя учителями и еще тренеру по футболу.
1: Конечно.
4: И всему миру.
2: И всему миру.
1: Класс.
2: Принято.
1: Все, всем передали. Вам спасибо огромное. Хорошего утра и хорошего настроения. 052-305-005. Много звонящих, но, к сожалению, мы всех не примем, но вот этого человечка примем. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Меня зовут Дамьян.
1: Дамьян, очень приятно. Дамьян, в какую школу ходите, в какой класс?
0: 10 класс.
2: Меня светлый
0: мамой.
2: Вели
1: так. 4 класс, понятно. В 4 классе все ли у вас хорошо, Дамьян?
0: Да.
1: Да.
2: Каникулы ждете?
0: Да.
1: Да. Чем будете заниматься, есть ли уже планы?
2: Чем-то заниматься.
1: Выспаться будет. Нужно?
0: Я не знаю.
1: Не знаете, нужно ли спать вообще, да?
2: Ну, как получается?
1: От
2: дня к дню, там. Дамьян, у нас вопрос дня сегодня такой. Сколько у человека должно быть близких друзей? 18.
1: Всего 17 или 18? Мы не очень расслышали.
2: Ага,
1: Дамьян, мы очень плохо вас слышим, к сожалению.
2: У вас, видимо, какие-то еще параллельные дела.
1: Дела там или громкая связь, и вы где-то там далеко сидите. Ну ничего, мы не мучаем вас вопросами, давайте передавать приветы кому?
0: Маме, папе, бабушке, дедушке, тёте, дяде, бабушке, сестрёнке, все и вам.
2: Спасибо большое.
1: Дамьян, вам хорошего утра и хорошего настроения. Чуть связь была. Но в любом случае, друзья, детскую рубрику вы можете найти ежедневно, вот после наших эфиров, часиков этак 9, когда мы перстом указываем человеку, вот нужно нарезать. Значит, он нарезает и выкладывает это к нам на сайт, так что на сайте radio.r.lt все разговоры наши с вами можно послушать. Если не дозвонились, конечно же, не переживайте, попробуйте завтра, потому что завтра рубрика наша детская продолжится. А пока слушай музыку.
5: Детская рубрика.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов утра, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: Министр финансов Тауримас Валис необычно ответил на критику со стороны партнеров по коалиции. Когда журналисты спросили его о сомнениях по отношению к нему бывшего премьера Альгирдаса Буткевичуса, который сомневается в его компетентности, Валис произнес: «Шауде ту шауде». Так он напомнил о выступлении Буткевичуса в 2014 году, когда тот неудачно произнес английское выражение. Значит, соответственно, плечом к плечу. Значит, при этом Валис заявил, что готов к конструктивной критике, но не хочет обсуждать насмешки и общие обвинения.
1: В свою очередь, премьер-министр Миндаугас Синкевичус заявил, что доверяет министру финансов Тауримасу Валису, которого критикуют за общение с политиками и журналистами. При этом премьер признал, что уже делал ему замечания по поводу общения с оппозицией. «Когда мы выступаем публично, а не сидим за кружкой пива, нужно соблюдать определенные правила приличия», подчеркнул Синкевичус. По его словам, главным испытанием для министра станет подготовка и принятие государственного бюджета на 2027 год.
2: А в прошлом году Литва импортировала, то есть привозила к себе, почти 1 000 000 тонн отходов, причем больше всего из России. Об этом сообщил председатель комитета Сейма по аудиту Артурас Зокас. По его словам, низкая стоимость сжигания мусора делает Литву привлекательной для иностранных поставщиков. Однако замминистра окружающей среды Гедря Ричкутя заявила, что более 80% ввозимых отходов составляет металлолом. Статистика не позволяет утверждать, что импорт мешает переработке отходов, образующихся в Литве, подчеркнула она.
1: В одном из почтовых отделений Вильнюса на улице Кедру появилась система электронной очереди, приспособленная для незрячих и слабовидящих людей. Она озвучивает информацию и помогает самостоятельно найти нужное окно обслуживания. Кнопки обозначены шрифтом Брайля. Такие же обозначения появились и на расположенном рядом почтомате. По словам представителей Почты Литвы, подобные решения в будущем планируют использовать и в других отделениях страны.
2: Ну и давайте немного о женском баскетболе. Значит, Кибергштис разгромила соперниц в первом матче Евролиги после 12-летнего перерыва. Вильнюсский женский баскетбольный клуб триумфально вернулся в Евролигу. В первом матче литовская команда разгромила греческий Атинаикос, наверное, так это произносится, простите, если я неправильно, со счетом 103-65. Следующую встречу Кибергштис проведет 21 октября во Франции против клуба «Ландес».
1: О погоде. Сегодня днем осадков не ожидается. Ветер слабый, переменных направлений от 3 до 6 метров в секунду. Воздух прогреется до 14 градусов тепла. Смеюсь, потому что Гинтерас уже в зимней куртке.
2: Нет, не ожидается. Вот это моросящее что-то с самого утра.
1: Датчики не видят, поэтому не ожидается.
2: Не ожидается.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Итак, наш эфир продолжается. У нас гости. Ну вот, начну, наверное, вот с такой памятки. Как превратить свое хобби в сладкий бизнес? Об этом мы сегодня поговорим с Зитой, представительницей кондитерской «Солду с Норой».
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Зита.
1: Здравствуйте.
0: Значит, Зита по ее инстаграму, а вы подписывайтесь, дорогие радиослушатели, «Солду с Норой» в инстаграме, ищем, подписываемся.
1: И все лайкаем. Обязательно.
0: Само собой. У вас очень красивая выпечка, красивое оформление всевозможных тортов. Как вы начали свой бизнес?
2: Начала нечаянно, можно так сказать. Меня подтолкнул муж. И он сказал, что хватит печь мне, мы толстеем, пеки другим.
0: Так.
2: И что самое главное, что он и был тот человек, который мне подтолкнул, купил первые курсы онлайн у Кристины Габалели Слаймес.
0: Да.
2: И так и зацепилось.
0: Вот, вы
1: смотрите, попробовали.
0: То есть муж все пробовал, всю вашу выпечку вначале.
2: До сих пор он.
0: Ну, понятно. Как
1: тяжелая.
0: Тяжелая судьба, конечно, тяжелая. Пробовать все время выпечку.
1: Он каждый день вынужден пробовать десерты или...
2: Новинки.
0: А вы часто меняете вот что-то, рецептуру?
2: Рецептуры в основном все те же самые, уже отработанные.
0: Да.
2: Но бывает, что давай сделаем это. Давай сделаем, допустим, фисташковые тирамису, корпусные десерты. И такой, ну хорошо, завтра иду на спортзал.
0: Да. Помните первый торт, который вам удалось продать, за который вам заплатили?
2: Первый торт, может, который не заплатили, а была идея для Кристины дочери делать. Я сейчас как его вспомню, там ужас просто, как идет не по технологиям дело, что-то смотрела, не досмотрела. Ну, короче, не очень. Всем понравилось, всем было вкусно, но там по технологии не соблюдено
0: вообще ничего, да?
2: А первый торт, который продала, это была соседки, я еще тогда жила в Ясенишках, тут неподалеку. Конечно, там было... Ну, дешевле не найдешь, потому что это первый торт был.
1: Да,
2: но
1: да.
2: Они были очень довольны, потому что они тогда узнали пол ребенка.
1: Какой волшебный торт! Как круто!
0: Класс!
1: И ответственно, получается, первая работа, первый заработок уже с такого красивого жеста. Круто!
0: А как появилось название «Солду с Норой»?
2: Я очень долго думала. И с подружками переписывали, с которой работает в маркетинге, что, какие названия, какие цвета лучше привозить,
0: да.
2: Потому что это очень влияет.
0: Очень влияет на покупку и на людей, которые заказывают. Совершенно верно. Если вот Инстаграм, симпатичный, то есть все цвета складываются, все, это всегда подкупает, чем, просто вот я булки пеку. То есть это тоже так. Поэтому я понимаю, посовещались с подружкой.
2: Да, с подружками, конечно, смотрела в Инстаграм, это как бы такие варианты. Сладкий мир должен быть изначально. Подумала, сладкий мир, sweet world, солду спасались, что-то мне не звучит. Но хотя он был свободен. Я нигде не находила, ни регистрации.
1: Это вы сейчас Зита кому-то
0: идею отдали просто.
2: Слава богу, берите, пожалуйста. И так получилось. Так я сижу, а если «Солду с Норой»? Сладкие желания тоже звучит. Sweet wishes тоже звучит.
1: Да.
2: Это было... Давай, попробуем. И зацепил.
0: Хорошо. То есть появилось название, там придумали все оформление, цветовую гамму. Скажите, пожалуйста, когда, сразу начало получаться то, что вот красота вся торта? Или это все постепенно у вас?
2: Конечно, постепенно, потому что это очень-очень-очень много работы, на самом деле, надо отбивать руку.
0: Я все думал, знаешь, что сразу должно быть. Сразу легко.
1: Просто, Зита, раскроем вам секрет. Любые победы, всех начинания успешные, Гинт расписывает себе.
0: Есть
1: группа Black Biceps, группировка. Гинтера считает, что это вообще его заслуга.
0: Я Я это придумываю, но мне всегда это приятно.
1: Сколько понадобилось для того, чтобы у себя внутри почувствовать, что все, я точно могу, я кондитер, у меня все профессионально от руки отскакивает. Вот как от зубов бывает, так тут от руки. Вот сколько понадобилось времени, чтобы приобрести эту уверенность в себе?
2: Мне кажется, через полгода.
1: Полгода?
2: Да. Потому что когда уже собрала свои клиенты, когда уже, на самом деле, первый свадебный заказ поступил, значит, они мне поверили, что я могу сделать красиво это, да. Как бы все окей.
1: Так.
0: Класс. Друзья, мы прервемся на несколько минут, послушаем рекламу, музыку, и потом продолжим разговаривать с Зитой и с Солдос Норой.
3: Радио Эрдио.

0: Реклама.
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: гостях у «Соль и перец».
1: Продолжаем наши разговоры про сладости вместе с Зитой.
2: А какие вкусы чаще всего выбирают ваш клиент?
3: Топ-3, можно сказать, это такие малина-фисташка.
2: Угу. Так.
3: Манго-маракуйя-клубника.
1: О, свежок.
3: Свежок такой. И если вот один из топ-3, есть мужчина, очень часто выбирает сникерс.
2: Да, конечно.
1: Конечно. Пожирнее.
3: Пожирнее, много орехов.
2: Да, да, да.
3: А женщины, они вот делятся черный лес.
1: О,
3: Черный лес это черная смородина, которую выращивает моя мама и мне присылает из Германии.
1: Ого, заграничные ингредиенты.
3: И черешня либо вишня.
1: Красиво.
2: Вот. Ну, то есть, не смотри, вот девушки все равно, знаешь, чуть разнообразнее, да, вот этот, и да, так, чтобы по вкусу было. Вот.
1: А мужчина такой,
2: мне сникерс я хочу, да, чтобы, да, очень вкусно, очень. Да, ну да, вот такие примитивные.
1: А ваш вот какой любимый вкус, если торт?
3: Надо даже подумать, потому что мне уже все они надоели, можно сказать. Их объела 3 раза сверху, выше горла. И даже на день рождения я говорю, а что ты торт не пробуешь? Я говорю, я уже отъелась.
2: Да.
3: Ну, хотя чуть-чуть. Ну, хорошо. Так чаще всего было бы фисташка малина. Фисташка моего мужа, да.
2: Да, да, да. Хорошо, хорошо срабатывает у вас, да, Стивен.
1: Мне кажется, относительно легкое сочетание. Фисташка дает столько, сколько нужно вот этой вот упругости.
2: Ага.
1: Еды.
3: Сладкости,
1: да,
3: тоже.
1: Да, а малина, она сглаживает все.
2: Так. Ну, так и кислинку, кислинку, да, еще плюс, да, дает, что тоже хорошо, как бы для любого торта, чтобы чуть-чуть немножко... Да, ну, мы потом, может, и съедим тортик какой-нибудь. Вот. Помните, сколько времени уходит на один, ну, подготовку в среднем? Понятное дело, что бывает аврал, когда человек в последнюю минуту вскакивает... Help me, Zita, у меня там... вот, я уж девушку пригласил на свидание, собираюсь, а она вот-вот, а ей так, клубничный торт нужен. Ну, я понимаю, такие, но если вот бывают те люди, которые, ну, заранее готовятся, и вот если заранее, то сколько времени плюс-минус занимает?
3: Всегда заказчикам говорю, если хотите успеть для тортов, чтобы было бы никакой спешки, да, ни стресса, ни в
2: да,
3: вам,
2: да,
3: ни
2: да,
3: мне, хотя бы неделя.
2: Неделя.
1: Неделя.
3: Да. Да. Но сама подготовка идет, грубо говоря, один день выпекла бисквит, подготовила начинки, угу, второй день я его собираю. Если позволяет торт, допустим, какой-то, допустим, Ferrero, я, да, его могу через 4 часа уже оформлять. Если нет, тогда на следующий день туда оформление.
1: Вот, то есть 3 дня на самом-то деле занимает, да, если не спеша, не торопясь.
2: Но все равно, но неделя, торта, чтобы подготовиться, да, оформить ингредиенты какие-то, да, дополнительные, все придумать, изюминку какую-то, да, да, не про изюм я просто в плане, да, давай что-то добавить, потому что наверняка вы для каждого что-то чуточку по-другому, чуточку иначе оформляете.
3: Ну, когда да.
2: Да, ну, скорее всего, у вас же не бывает 2 одинаковых тортов, или они бывают?
3: Бывает.
2: Бывает?
3: Бывает.
2: Кто-то подсмотрел в Инстаграме и говорит, да, так, хочу такой же?
3: Да, в этом лето один свадебный торт с белыми розами, бусинками эти сладкими. Дело, может, 6 или 7.
1: О-о-о! Невеста, вы чего там? Все друг за дружкой.
2: Но...
1: А вот как интереснее, повторять уже одно и то же, что точно знаешь, не ошибешься, или экспериментировать и придумывать что-то новое?
3: Конечно, что-то новое.
1: Что-то новое.
3: Потому что мне уже в 3-й раз пишут по поводу этих свадебных торт розами. Говорю, а может, что-то другого хотите? Хотя цвет роз поменять.
1: Все такие, нет, нет, нам...
3: Нет, что-то да, нету чего выкладывать. Повторяешь сторис или Инстаграм, или Фейсбуке. Ну, не будешь опять выкладывать.
2: Зит, смотрите. Вот я всегда задумывался над этим, и может, вы мне раскроете. Вот ты всегда покупаешь вот торт, не обязательно на выпечка, просто вот покупаешь торт. И потом ты неделю его ешь, потому что все съели по кусочку, угу, и потом этот. Как рассчитывать людям, может, у вас есть какой-то, угу, совет в точке зрения, как рассчитать, вот сколько нужно торта, чтобы вот приду и скажу, Зита, я хочу вот как пицца, чтобы он был диаметром. Понятно, вы сделаете, я не сомневаюсь.
3: Ради бога.
2: Да, но просто того, что потом он неделю не кушал. Сколько нужно...
1: Громовка вот какая может быть?
3: Громовка очень разные варианты. Если, допустим, имеем свадебные мероприятия, да?
1: Да.
3: И, конечно, есть торт, есть десерты, которые наслаждаются гости до торта.
2: Да.
3: Угу. Тогда торт я рекомендую 150 граммов. Либо, если вы хотите какого-то очень большого торта, тогда уже по желанию.
2: Да, да, да, я понимаю, да. Что это. А так 150 грамм на человека.
3: 150, если это дополнительный десерт.
2: Ага. Угу.
3: Если этот и торт, и главный десерт все в одно,
2: да.
3: Около 200 граммов. Я всегда клиенту говорю, представьте следующее утро, вы проснулись, взяли кофе, кусочек вчерашнего своего торта и наслаждайтесь, вспоминайте самый красивый момент.
2: Ну, класс,
1: да, лучший,
2: класс,
1: мне
2: класс,
1: кажется, потом. Момент после любых мероприятий, да. На следующее утро проснуться, заварить кофе, даже если второй день тоже впереди еще ждет, и то кусочек зитиного торта.
2: Хорошо, значит, вы есть в Фейсбуке, вы есть в Инстаграме, в ТикТоке, может, еще...
3: ТикТок я пробую, но я еще не приютила еще.
2: Да, я... Как и мы?
1: Как и ты все.
2: Да, я все пытаюсь, и все.
3: Знаешь, ты похожа поколением. Я не X, я не Z поколение. 95-го года. Мне этот ТикТок, я такая смотрю, ну, не получается, ну, некрасиво. Ай,
2: да, черт. Да, то есть, проще, основная платформа Инстаграм, да. И Фейсбук. Ну, то есть, в этот. Ну, хорошо, с Алдус Норой. Вы подписывайтесь, дорогие друзья. Это необходимо для поддержки. Это посмотрите, какая там красота, во-первых. Если есть возможность, сейчас посмотрите. Вот. Я хочу... Зит, вы сами сладкое любите?
3: Да.
1: А, вот да. Желание не отбилось?
3: Нет. Я все хочу научиться делать торт грильяж. Мне это торт воспоминания о детстве, своего день рождения, потому что мама очень часто его покупала. Я хочу его научиться, но что-то его не получается сделать.
1: Ну все, Зита, мы ждем.
2: Мы ждем.
3: Ну, договорилась.
1: Так и есть. Вот, дорогие слушатели, просто знайте, когда в меню у Зиты появится торт грильяж, наконец-то Гинтера сможет сказать, что это
2: его. Это, кстати, моя заслуга, да. Это я припишу себе.
1: Зита, вы обязательно, как только научитесь, и вот все, он уже войдет в классику вашего жанра, вы нам сообщите. Мы это отпразднуем в эфире.
2: Да, да, обязательно. Зит, огромное спасибо, что пришли, огромное спасибо, что рассказали. Зита пришла с подарками.
1: Да.
2: Во-первых, подарочный купон.
3: Да, так, 50 евро.
2: Дорогие радиослушатели,
1: будем
2: сейчас разыгрывать. Угу. Вот, так что приготовьтесь.
1: Да.
2: Внимательно.
1: Мы, кстати, разыграем по вопросам этого интервью. Вот сейчас мы задавали вопросы. Почему?
2: Да. Я просто думал, ну ладно, хорошо.
1: Вопрос оставим.
2: Хорошо, ну посмотрим, решим. Вот. Так что купончики, плюс Зит принесла нам торт. Сейчас мы как...
3: Не торт, а кексики с карамелью.
1: Все. Валька, запускай рекламную паузу.
2: Зит, спасибо огромное, что пришли. С Алдус Норой. Подписывайся в Инстаграме и Фейсбуке. Это основные платформы. Посмотрите фотографии. Если понравится, попробуйте заказать торт. Желательно за неделю.
1: Да.
2: Вот. На день рождения ребенку, может, в подарок кому-то, когда вы...
1: В конце концов, Вильнюсский район, ну, Кресбене,
2: да.
1: Коммуния, все эти праздники заслуживают тортов, и у вас под боком, вот... Рукодельница, мастерица. Жужжих, да. И все готово.
2: Так что подписываемся, заказываем. Зита, огромное спасибо, что пришли.
1: Спасибо.
3: Спасибо вам.
0: Радио М. Твое осеннее настроение.

0: Утреннее шоу «Соль и перец». Наш номер 052-305-005.
1: Итак, дамы и господа, у нас подарочный купон от Солдос Норы и вопрос, связанный с нашим общим разговором. Если вы послушали, то вам будет просто и легко.
2: Главное набрать сейчас номер.
1: Да, если не слушали, можно наугад попробовать. Тут логика как бы простая.
2: Но в то же виднеется, время. Знаешь,
1: да,
2: мне кажется.
1: Так, 052-305-005, здравствуйте, как зовут вас?
3: Здравствуйте, Аня.
1: Аня. Аня, очень приятно. Аня, любите сладкое?
3: Да, конечно, кто же его не любит?
1: Ну, есть, наверное, такие люди. Я с ними не знаком. Ну, потому что я...
2: И он их тоже отрицает?
1: Да, я отрицаю, таких не существует. Вот, вы слушали интервью?
3: Так,
1: хорошо, все хорошо,
2: принято.
1: Хорошо. Чуть там звук прерывается, но мы, надеюсь, Аня, с вами договоримся. Итак, какой любимый вкус торта у мужчин, по мнению Зиты из Солдос Норы?
2: Итак, варианты ответов: фисташка, малина, Рафаэлла, Сникерс.
3: Я не знаю, наверное, это я пропустила.
1: Да пропустили. Давайте рассуждать, что мужчины любят больше всего. Просто вот подумайте, мужской торт.
3: Ну, наверное, это должен быть какой-то с орехами.
2: Так.
1: Ну, смотрите, у нас варианты. Фисташка, малина.
2: Ну, малина, вот как вот вам.
1: Рафаэлка.
2: Кокосы.
1: Да, или Сникерс.
2: Ну,
3: может, это Сникерс?
2: Ну не может, а именно
1: и
2: так!
1: Да, Сникерс! Ань, поздравляем! Сугубо мужской
2: жирненько,
1: орех. Жирненько, орешки, и все, что нужно.
2: Продержаться, чтобы подольше.
1: Я не представляю, вот, Аня, вот представьте, вот всех знакомых мужчин определите, вот, представьте, чтобы он пришел и сказал: знаешь, Ань, я хочу фисташково-малиновый торт. Очень сомнительно, что мужчина...
2: Либо Рафаэлла.
1: Что мужчина запомнит вообще фисташко-малиновое что-то. Ну, я что-то там малиновое ел. Но именно чтобы фисташка...
2: Зеленая.
1: Зеленая там, но она малина. Ань, поздравляем вас.
3: Спасибо.
1: Вот, не вешайте трубку.
2: Спасибо вам.
1: Расскажу, как купон подарочный доберется до вас. Друзья, ну вот разыграли купон, вы подписываетесь на Солдос Норы. У Зиты великолепные торты.
2: Да.
1: Соцсети ее посмотрите, прежде чем, например.
2: В инстаграме Солдос, _Норы.
1: Вот, так что подписываемся. Ну и спасибо нам за кексы. Пошли пробовать.
2: Ох.
1: Если что. Хорошо, далее у нас 120 ударов.
2: Ну, это у нас будет от кексов с тобой.
1: Сейчас так и будет.
0: Радио Р.
4: Ну что, сестра, да ты не парься.

0: Радио Р.
1: 9 часов в Литве, в эфире Радио Р. Сейчас все самое актуальное.
2: Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас попросил продлить участие военных в охране границы с Калининградской областью до начала ноября. Сейчас там могут находиться до 100 военнослужащих, а действующее решение рассчитано до 16 октября. Надеюсь, что срок будет продлен до ноября, заявил министр.
1: Тем временем полиция выяснила, как гражданину Марокко удалось сбежать из-под конвоя. Оказалось, что мужчина оттолкнул одну из двух сопровождавших его сотрудниц полиции и воспользовался моментом, чтобы скрыться. Теперь против него начали отдельное расследование за побег и применение насилия. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Также начата служебная проверка действия конвоиров. Выяснилось, что мужчина приехал в Литву учиться, но в июне был отчислен и лишился вида на жительство. Приговор по делу о краже суд планирует огласить 26 октября.
2: Между тем, министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас заявил, что полиция не сообщила департаменту миграции об уголовном расследовании в отношении марокканца. Выяснил, что мужчина проигнорировал требование явиться в департамент миграции, и, по словам министра, этот случай показал проблемы с обменом информацией между ведомствами. Кателина считает, что действующую систему миграционного контроля необходимо пересмотреть.
1: В Каунасе состоялись внеочередные выборы президента ассоциации «Литовский баскетбол». Новым руководителем организации стал Роландас Кайзгирис, который получил 114 голосов. Его единственный соперник Дариус Гудялис набрал 38 голосов. Голосование проходило тайно, в нем приняли участие представители 155 организаций. Кайзгирис возглавит ассоциацию до 28 года. Напомню, что выборы были назначены после отставки Миндаугаса Бальчунаса, который покинул пост месяц назад на фоне критики результатов мужской сборной Литвы.
2: И о погоде. То ли будет, то ли нет. Это дождь моросящий. Между тем ветер слабый, переменных направлений от 3 до 6 метров в секунду. А что воздух прогреется, как обещают синоптики, до 12-14 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: эфире Гинтера Зукас и Эвелина Никонорова.
1: Дамы и господа, эфир программы «Соль и перец» продолжается. Мы по-прежнему желаем вам хорошего утра и прекрасного настроения.
2: У нас анонс. Сегодня на дворе четверг, а это значит, что в полдень выходит очередной выпуск подкаста «На связи с будущим».
1: Кто же станет гостем подкаста, Эвелина?
2: Кстати, этот гость второй раз подряд в подкасте, Алексей Шевчук. У нас с ним прям отдельная миссия в рамках подкаста. Мы смотрим, как меняется образование и работа учителя в нашей стране и в Европе в целом. Надо отдать должное, что одни подозрения подтвердились, и действительно искусственный интеллект вокруг да около, везде и всюду.
1: Так.
2: С другой стороны, учителя тоже не расслабляются. Стараются все это догонять, где-то чего-то придумывают, просто что нужно бежать еще быстрее.
1: Ага. Ну, хорошо.
2: Да.
1: Значит, полдень сможем послушать.
2: Да.
1: Где же мы сможем
2: где
1: это послушать?
2: Где? Во-первых, на сайте radio.r.lt, там все ссылки, явки и пароли. Во-вторых, в телеграм-канале «Соль и перец», куда вы активно подписываетесь эту неделю, пожалуйста, продолжайте.
1: Спасибо вам за это.
2: И, конечно, в Ютубе видео, Spotify, звук.
1: Вот, прекрасно, прекрасно. Все рассказала, осталось только одно. Дождаться полудня.
2: Именно, там, спойлер. Кстати говоря, Алексей будет рассказывать про платформу, которая из каждого из вас может сделать учителя. Вот,
1: такую платформу.
2: Жди полдень.
1: Хочу быть учителем, каким бы потрясающим я
2: был. Ой, невероятным. Куртку только купить тебе новую надо, учительскую.
1: Учительскую, да, с карманами. Чтобы мел держать, сейчас даже мела нет.
2: Но ты подержал.
1: Я подержал на всякий случай.
2: Тут мел, а тут конфеты.
1: Ух, кому мелом по лбу, знаешь, кому конфеты. Ух, я учитель. Хорошо, значит, 12 часов, слушаем подкаст «На связи с будущим».
0: Радио R.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoš Ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikata.

0: Радио Р. Давай пойдем в кино. Кинорубрика.
1: Дамы и господа, мы двигаемся вперед по нашему эфиру, и у нас киноновинки. Значит, суть — это стриминг-платформа. Что выходит на малых экранах, когда вы сможете там посидеть, посмотреть, увидеть, что да как. Все в домашних, понятное дело, условиях. Хотя вот я недавно вышел «Грета Гервиг. Хроники Нарнии»,
2: да.
1: Трейлер первый. И когда-то на Netflix он выйдет 2 апреля следующего года. Значит, и когда-то руководство говорило, что ни за что на свете Netflix и руководство в кинотеатры нет, потому что мы только для малых экранов. Мы только вот для ваших телевизоров. И не давала никогда вот своим большим релизом выходить в кино. Но тут они дали Грете Гервиг, видимо, это были одно из условий, будет 69 дней проката. То есть где-то в декабре начнется прокат.
2: В феврале все писали, нет?
1: В декабре начнутся первые показы, то есть 69 дней. И потом покажут. Трейлер безумно красивый.
2: Это
1: если
2: правда.
1: Вы пройдете в «Соль и перец»,
2: трейлер имеется.
1: Имеется. Посмотреть, поглядеть, что да как. А теперь, собственно говоря, про малые экраны. Значит, у нас вышли уже 2 первые серии сериала «Квест Вижена».
2: Угу.
1: Значит, это опять очередное марвеловское чудо. Сериальное. Да-да-да. Вздыхай, Эвелина. Ну, есть люди, которые смотрят это и поглощают каждый сериал такой, как я. Поэтому об этом я и рассказываю. Дальше... Я тебе буду рассказывать только о том, что ты смотришь.
2: Да.
1: Но в этом случае, значит, мы закончили историю Вижена. Вижен погиб, его убил главный злодей Танос. Соответственно, алая ведьма создала некую оболочку реальной жизни, в которой она жила в своем воображении вместе с ним. И она механически создала белого Вижена.
2: Угу.
1: Белый Вижен обладает всеми качествами настоящего Вижена, только не понимает души Вижена.
2: Да.
1: И он отправляется куда-то, чтобы познать свою душу. И там внутри себя происходит, внутри вот этого...
2: Вот, это выдуманный мир Гинтера Сазукаса. Если вы ничего не поняли и боитесь алых ведьм, не смотрите.
1: Не смотрите. Это вот только для поклонников сериалов и фильмов Marvel вселенной. Между тем, фильм выходит «Любовь твоей жизни». Значит, Маргарет Куолли главной роли.
2: Угу.
1: Значит, на обложке вот ты просто видишь обнаженную девушку спиной, которая смотрит на океан. И ты уже по обложке понимаешь то, что надо, чтобы хорошо провести вечер. Рассказывается про ироничную, умную медсестру Майю, которая попадает в водоворот всепоглощающей любви. У нее 3 кавалера.
2: О-о-о!
1: И жонглирует, и веселится, и ходит на свидание. Вот как будто бы вот об этом трейлер, но там, видимо, еще будет какая-то загадка, потому что до конца, ну, как бы, непонятно. Вышло уже вчера на Prime Video, пока я не посмотрел. Ну, то есть мне просто интересно, но не посмотрел.
2: Будешь смотреть.
1: Буду смотреть, посмотреть на вот «Водоворот любви».
2: Правильно.
1: Ну, меня очень хочется посмотреть, каких 3 кавалеров, потому что она же не вы... Ну, потому что так, если брать стереотипно, то чаще всего женщины выбирают мужчин по одному типажу.
2: Угу.
1: В фильмах так не бывает. В фильмах, если из 2 мужчин она выбирает, то они кардинально разные. Этот брюнет, этот блондин, этот высокий, богатый, этот маленький, но зато очень умный, и ее любит бесконечно. И вот, а еще там какой-то из Азии приехал друг. Вот. Ну, чтобы вообще все на Netflix это все проходило.
2: Да.
1: И вот тогда мучается. А на деле чаще всего мужчины...
2: Выбирают таких, как Гинтера Зукас, да?
1: Ну, нет. Ну, в плане того, что один типаж и приблизительно в эту сторону.
2: Видимо, а представляешь, там будет вот персонаж, который абсолютно списан с тебя.
1: Ох, я...
2: И ты такой, ну вот!
1: Нет, или я наоборот говорю, совершенно... Фу, какой противный!
2: Ну, он ленивый, зачем он тебе?
1: Вообще он тебе? Что он делает-то, господи? Типа умный, я не могу. Потому что, скорее всего, я бы бесился на такого персонажа, как я. Знаешь что? Но который хорошо говорит.
2: Да, ну вот Капитан Америка тебя же не раздражает, а там же абсолютно списан с тебя персонаж.
1: Зачет тебе за сладкие комплименты. Тем временем, 4-й сезон выходит с завтрашнего дня. Сегодня, господи, я думал 16-го, нет, 15-го. С сегодняшнего дня «Дипломатка».
2: Потрясающий сериал от Netflix. Касается он политики, между собойчика Великобритании и США. Действие происходит прямо вот сейчас, на фоне всех мировых бедствий и различных конфликтов. Таким образом, премьер-министр то она становилась, то не становилась, то уходила с поста, то возвращалась. Главная героиня Кейт занимается вот этой междуамериканско-британской политикой. Угу. А там в колуарах и любовь, и предательство, и смерти различные, и чего-то только нет. Главная цепочка, за которой слежу я, и которую отрицает второй такой фанат, как я, этого сериала, Эрнест Юрьевич, моя цепочка, это Кейт. Она, да, она там министр еще пим-пум. А у Великобритании есть министр иностранных дел. И он тоже такой чим-пум-пум.
1: У Америки или у Великобритании?
2: У Британии. Британия. Они там вместе в Лондоне заседают. Вот. И они там с первого сезона это чим-пум-пум, чим-пум-пум, чим-пум-пум, чим-пум-пум. И первый сезон заканчивается. Непонятно. Во втором сезоне там опять чим-пум-пум, чим-пум-пум. Тоже такое. Ну, ребята, вы не мычите, не делитесь. Прекращать. Я вот так залпом второй сезон и посмотрела за один день. В третьем сезоне происходит сцена, без спойлеров, но мощная. И потом в конце третьего сезона они там стоят у камина, разговаривают, передают бокал виски.
1: Мы ж, конечно, Великобритания.
2: Вот. И далее они типа такие оба заняты своими там делами. Ну, знаешь, там искра промелькнула. Поэтому четвертый сезон вешает нас опять-таки на крючок. Эрнесту же Юрьевичу, нашему генералиссимусу, нравится, что очень много политики задействовано и очень много объясняется различных связей между политиками, странами, конфликтами и так далее.
1: То есть и мальчики, и девочки могут 100%. Найти в этом сериале что-то
2: вот
1: свое.
2: Вот Гинтерест не смотрит.
1: Да, к сожалению. У меня квест Вижена там.
2: Нет, у тебя любовь в твоей жизни.
1: Это да. Ну, а далее мы выберем песни Иванушек International. Сегодня ну бомбяу.
2: Да.
1: Так что присоединяйтесь через пару минут.
0: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: утреннее шоу «Соль и перец». Наш номер
1: 052-305-005.
2: И мы с вами выбираем песни Иванушек. Значит, Иванушки подарили нам миллиард хороших песен.
3: Это правда.
2: Вот, и мы с вами должны выбрать лучшую из лучших нашими совместными усилиями. Значит, голосуем за одну или вторую песню до 3 победных очков за какую-то из. Yes. И сегодня сражаются...
3: Снегири.

0: Вот, нужно выбрать одну из двух песен. Помогите. 052-305-005. Здравствуйте, кто позвонил?
1: Здравствуйте, Едвига.
0: Едвига. Едвига. У нас две песни. «Снегири» и «Капелька света». Какая вам больше нравится?
1: Снегири.
0: Принято. Спасибо вам большое. 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Юрий.
0: Юра, «Капелька света» или «Снегири»?
2: Снегири.
0: Снегири.
3: Улетят и не поймаешь.
0: Юр, спасибо большое. Вам хорошего утра.
2: Спасибо.
0: 052-305-005. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Доброе утро, Олег.
0: Олег. Ну что же ты, Олег? Ну, такой песни есть. Вот, Олег.
3: Собственного сочинения.
0: Нет. По-моему, дискотека «Авария», если я не ошибаюсь.
3: Ну что же вы, Олег,
0: позвонили? И не голосуете? «Капелька света» или «Снегири»?
4: Будем интригу держать.
0: Хорошо, молодец.
3: Ох, Олег,
0: интриг. Все, принято. Приняли. Спасибо большое вам. Хорошего утра, хорошего настроения. 052-305-005. Здравствуйте, кто позвонил?
5: Здравствуйте, Лина.
0: Лина, очень приятно. Лина, у нас две песни. Значит, «Снегири». За нее уже отдали два голоса, и ваш голос может быть решающий. Или мы держим интригу и голосуем за «Капельку света». У нее один голос, собственно говоря, и тогда у нас будет ровный счет.
5: Мой голос будет решающим, потому что «Снегири».
0: «Снегири», все, принято, Алина. Спасибо вам большое. Хорошего утра, хорошего настроения. Друзья, «Снегири» побеждают сегодня.
3: Да, как и завещал наш модератор Валентин.
0: Сразу сказал, все, это «Снегири». Ни разу не ошибался.
3: Вообще никогда не ошибается.
0: Вот этот человек, конечно.
3: Да, наш Валентин, он такой.
0: Боже мой, вот напишите ему пару комплиментов.
3: И играет, и поет, и билеты продает.
0: Вот, это все про него. А сейчас «Снегири» от Иванушек.

0: Год по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе. Радио.

0: Радио Р.
1: 10 часов в самой прекрасной стране этого мира, а в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное.
2: С 27 года в Литве сменится порядок финансирования медицинских учреждений. Приоритет получат государственные и муниципальные больницы, ну а частным клиникам выделят примерно на 34 миллиона евро меньше. Часть пациентов и медиков опасается, что из-за этого увеличатся очереди к врачам. Однако министр здравоохранения Линас Кукурайтис заверил, что причин для беспокойства нет. Ему из кабинета, конечно, виднее. На здравоохранение выделяется достаточно средств, поэтому из-за очередей нам действительно не стоит переживать, заявил он. Руководители государственных больниц также уверяют, что готовы принимать больше пациентов, но они... как это врач, который восстанавливает после травм?
1: Реабилитолог.
2: Вот, попробуйте записаться к реабилитологу. Наперед на 3 месяца нету талончиков.
1: Либо к дерматологу.
2: Ну, да. То есть, ну, просто вот, ну...
1: Вот я иду в ноябре.
2: Неплохо.
1: А у меня якобы привилегия должна быть, ну, какая-то, да. Вот эти 9 месяцев. Ну, а как бы...
2: Ну, да, да, да. Но просто сама суть, конечно, кабинетная.
1: А эндокринолог, подожди.
2: Да, да, да, да, интересно.
0: Голоса регионов.
1: Между тем, мэр Шауля Артура Свисоцкас объявил, что снова будет участвовать в муниципальных выборах, которые пройдут 7 марта 2027 года. Городом он руководит с 2015 года. Хотя закон ограничивает пребывание мэра у власти 3 сроками подряд, отчет начался только с выборов 2023 года. При этом сейчас Висоцкаса судят по делу о возможных злоупотреблениях при организации закупки уличного освещения. Сам политик обвинения отвергает.
2: Между тем, в Клайпеде вдоль шоссе Щелутес между улицами Смельтялес и проспектом Юрининку создают новый парк площадью около 6 гектаров. Здесь появятся прогулочные дорожки, детские спортивные площадки, зона для выгула собак и велосипедная трасса с горками. Уже обустроена смотровая площадка и установлено освещение. Все планируют высадить более 700 деревьев. Надеюсь, жители Клайпеды полюбят этот парк и будут чувствовать себя здесь хорошо, отметил мэр Арвидас Вайткус. Стоимость проекта 2 800 миллиона.
1: Миллиона.
2: 2 800 000.
1: Также в Клайпеде завершился ремонт спортивного зала на улице Кретингос, где тренируются воспитанники спортивного центра «Весулас». В здании обновили внутренние помещения, утеплили стены, крышу, заменили окна, двери и инженерные системы. До ремонта условия здесь были настолько плохими, что зал даже собирались закрыть из-за плесени и изношенных помещений. Ремонт был необходим, и, наконец, работы завершены, отметил мэр Клайпеды Арвидас Вайткус. На обновление зала из городского бюджета выделили около 1 000 000 евро.
2: 16-17 октября центральный бульвар Шауляя превратится в большую осеннюю ярмарку. На празднике Рудяное можно будет купить изделия ремесленников, сыры, копчености, мед, выпечку и другие продукты нового урожая. Бульвар украсят тыквами, а среди торговцев выберут самую красивую оформленную палатку.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: О погоде. Днем осадков не ожидается. Ветер будет слабый. Переменных направлений от 3 до 6 метров в секунду. Температура воздуха до 14 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р. Вот это здорово.
1: И даже если будет дождь, я все равно пойду.

0: savaitgalį Maximos pasiutkai nesesuačių kortele. Vynogiams 25, saldainiams dėžutėse ir šokoladui geiša 30% nuolaida, o bulvių traškučiai leis 1,99 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Kur darbo saugos dokumentai?
2: E-Nova LT.
1: O mokymai?
2: E-Nova LT.
1: Instrukcijos?
2: Irgi E-Nova LT.
1: Tai ko anksčiau nesakėjai?
2: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
3: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
4: Радио Р.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.

0: Радио Р.
1: В Литве 11 часов, а в эфире Радио Р сейчас. Все самое актуальное.
2: Премьер-министр Минугас Синкевичус заявил, что доволен работой министра иностранных дел Кестутиса Будриса и надеется, что до конца года добиться прогресса в отношении с Китаем. По его словам, правительство разработало план восстановления дипломатических отношений, но подробности пока не раскрывает. Работа идет спокойно, без лишнего шума, отметил премьер.
1: Тем временем министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас надеется, что уже в этом месяце правительство назначит Донатаса Шкарнулиса главой службы охраны государственной границы. Сейчас полковник временно руководит ведомством. «Если бы все зависело только от меня, я бы назначил его сегодня», – заявил министр. Шкарнулис работает в системе внутренних дел с 2000 года.
2: Тем временем Вильнюс планирует подать заявку на проведение чемпионата Европы по плаванию среди юниоров в 2028 году. Столица уже принимала эти соревнования в 2024. У нас есть опыт, инфраструктура, люди, которые доказали, что Литва способна проводить соревнования самого высокого уровня, заявил представитель плавания в Литве Юстас Калинаускас. Литовская сторона уже представила свои планы руководству Европейской Федерации водных видов спорта в Баку.
1: С 10 по 13 декабря в бывшей лукишской тюрьме в Вильнюсе пройдет традиционная рождественская гастрономическая ярмарка. Посетителей ждут угощения от местных фермеров и производителей, праздничные украшения, музыка, выступления джазовых коллективов и хор. Для детей организуют творческие мастерские. В этом году ярмарка состоится уже в 6-й раз.
2: И о погоде, дамы и господа. Осадков особых не ожидается. Ветер слабый, переменных направлений от 3 до 6 метров в секунду. Воздух прогреется до 12-14 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: 15 января, суббота, Арена Вильнюс. Будет феерично, круто, грандиозно. Билеты Билетай.ЛТ.
1: Радио Р.

0: Р.
1: Алло.
2: Алло.
1: Да.
2: Привет.
1: Здорово.
2: Слушай, как правильно, Молли или Малли?
1: Молли.
2: Молли.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Legenda europejskai popmuzikai Thomas Anders Vilniuse. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
2: Радио R.

0: Я из Литвы.
1: Sveiki, aš esu režisierius Karolis Kaupinis.
2: Добрый день, я режиссер Карелис Каупинис. В интервью с Дайвой Жемите мы поговорили о литовском государстве, ответственности граждан за него, поэтому призываю вас послушать.
0: Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
3: Радио РФ.

0: Радио Р.
1: В Литве 12 часов, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. С 2027 года в Литве изменится порядок финансирования медицинских учреждений. Приоритет получат государственные и муниципальные больницы, а частным клиникам выделят примерно на 34 миллиона евро меньше. Часть пациентов и медиков опасаются, что из-за этого увеличится очереди к врачам. Однако министр здравоохранения Линас Кукурайтес заверил, что причин для беспокойства нет. На здравоохранение выделяется достаточно средств, поэтому из-за очередей нам действительно не стоит переживать, заявил он. Руководители государственных больниц также уверяют, что готовы принимать больше пациентов. Правительство Литвы решило заморозить деньги и имущество российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана. В сентябре Евросоюз исключил их из санкционного списка, однако Литва не поддержала это решение и ввела собственные ограничения до конца 2027 года. Ранее аналогичные меры приняли Латвия и Эстония. Кроме того, обоим бизнесменам уже запретили въезд в Литву на 5 лет. Виленско-Литовская епархия, связанная с московским патриархатом, заявила, что нет доказательств того, что она угрожает безопасности Литвы. Так церковное руководство ответило на исследование центра Libertas Fidei, авторы которого предупреждают, что Россия использует религиозные организации для распространения пропаганды и политического влияния. Попытки называть православных пятой колонной лишь усиливают раскол в обществе, говорится в заявлении епархии. В одном из почтовых отделений Вильнюса на улице Кедру появилась система электронной очереди, приспособленная для незрячих и слабовидящих людей. Она озвучивает информацию и помогает самостоятельно найти нужное окно обслуживания. Кнопки обозначены шрифтом Брайля. Такие же обозначения появились и на расположенном рядом почтомате. По словам представителей Почты Литвы, подобные решения в будущем планируют использовать и в других отделениях страны. И о погоде. Завтра в Литве дождя не прогнозируют. В течение дня столбики термометров поднимутся до 7-10 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию без выходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билет распространяет билеты ЛТ.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Švieži kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitamin nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: давно.
1: Реклама. Жар поклаусик. Аригерды кайп аттракционом музыкос фоне. Скамбабайме персмельты грехсмай. Тайп сиубо парка санищуся. Квеча пачус драсяусюс. Пасинерти и адреналину ир сиубол суэнти нотики, курё не помиршите илгай. 8 гектару территорийоя. Юсу лауки аттракционай, сиубо камбарей, гивас газдинимас ир жинома лабиринтай, и курёс ижэнгти ждрис тикрэй не кекивьенас. Даугю информациос ешкоките интернетинэ светайнея siaubo-parkas.lt ir Facebook paskyroje Siaubo Parkas Anykščiuose.

0: Радио Р.
1: 13 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Комитет Сейма по энергетике поддержал предложение обязать автозаправочные станции с 2027 года передавать данные о ценах на топливо в режиме реального времени. Информация будет поступать в Литовское энергетическое агентство и сможет отображаться, например, в навигационных приложениях. Предполагается, что это поможет водителям выбирать более выгодные заправки и усилит конкуренцию. Сейчас цены на сайте агентства обновляются раз в рабочий день. При этом комитет отклонил предложение временно разрешить повышение цен только один раз в сутки. Окончательное решение по поправкам еще должен принять Сейм.
0: Голоса регионов.
1: В деревне Доброволе Тракайского района построят новый детский сад примерно на 80 детей. Одноэтажное здание площадью более 1300 квадратных метров появится по адресу Побалю, 12. Здесь оборудуют современные игровые площадки, парковки и благоустроят территорию. Стоимость проекта составляет около 5,5 миллионов евро. Строительство профинансируют из фондов Евросоюза, государственного и муниципального бюджетов. Завершить проект планируют к марту 2029 года. В то же время в Клайпеде завершился ремонт спортивного зала на улице Кретингос 23, где тренируются воспитанники спортивного центра «Весулас». В здании обновили внутреннее помещение, утеплили стены и крышу, заменили окна, двери и инженерные системы. До ремонта условия здесь были настолько плохими, что зал даже собирались закрыть из-за плесени и изношенных помещений. Ремонт был необходим, и, наконец, работы завершены, отметил мэр Клайпеды Арвидас Вайткус. На обновление зала из городского бюджета выделили около 1,3 миллионов евро. С 10 по 13 декабря в бывшей лукишской тюрьме в Вильнюсе пройдет традиционная рождественская гастрономическая ярмарка. Посетителей ждут угощения от местных фермеров и производителей, праздничные украшения, музыка, выступления джазовых коллективов и хора. Для детей организуют творческие мастерские. В этом году ярмарка состоится уже в 6-й раз. Ну а мэр Щауляй Артурас Висоцкас объявил, что снова будет участвовать в муниципальных выборах, которые пройдут 7 марта 2027 года. Городом он руководит с 2015 года. Хотя закон ограничивает пребывание мэра у власти тремя сроками подряд, отсчет начался только с выборов 2023 года. При этом сейчас Висоцкаса судят по делу о возможных злоупотреблениях при организации закупки уличного освещения. Сам политик обвинения отвергает.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в Литве дождя не прогнозируют. В течение дня столбики термометров поднимутся до 7-10 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Нравится мне.
1: Нравится мне.
0: Нравится мне.
1: Нравится мне.

0: Реклама. Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс. И все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
1: Радио Р.

0: Радио Р.
1: 14 часов в Литве. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. В четверг депутатскую присягу в Сейме принес представитель партии консерваторов Кестутис Масюлис. Он занял место своей однопартийки Агни Белатайде, которая на прошлой неделе объявила об уходе из парламента по личным причинам. Масюлис уже имеет многолетний парламентский опыт. Он проработал в Сейме в общей сложности 16 лет. Кроме того, политик занимал должности советника премьер-министра и заместителя мэра Вильнюса. Агни Белатайте прекращает активную политическую деятельность, однако остается членом партии «Союз Отечества. Христианские демократы Литвы». С сегодняшнего дня компания ESSA начинает выплачивать компенсации жителям и предприятиям, которые после сильной бури в августе оставались без электричества более 72 часов. Выплаты получат свыше 76 тысяч клиентов. Размер компенсации зависит от потребления электроэнергии и продолжительности отключения. Например, при среднем расходе в 150 кВт-часов в месяц фиксированная часть составляет около 45 евро, плюс примерно 1 евро за каждый час сверх установленного срока. Обращаться за компенсацией не нужно. Суммы рассчитываются автоматически, а уведомления клиентам направят по электронной почте. Деньги перечислят в течение 30 дней после получения необходимых банковских реквизитов. Министр внутренних дел Литвы Мартинас Катилинас надеется, что уже в этом месяце правительство назначит Донатаса Шкарнулиса главой службы охраны государственной границы. Сейчас полковник временно руководит ведомством. «Если бы все зависело только от меня, я бы назначил его сегодня», — заявил министр. Шкарнулис работает в системе внутренних дел с 2000 года. Ну а Вильнюс планирует подать заявку на проведение чемпионата Европы по плаванию среди юниоров в 2028 году. Столица уже принимала эти соревнования в 2024 году. «У нас есть опыт, инфраструктура и люди, которые доказали, что Литва способна проводить соревнования самого высокого уровня», — заявил представитель ЛТУ «Акватикс» Юстас Калинаускас. Литовская сторона уже представила свои планы руководству Европейской федерации водных видов спорта в Баку. И о погоде. Завтра в Литве дождя не прогнозируют. В течение дня столбики термометров поднимутся до 7-10 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лишь любовь сохранит нас всех, всю планету и каждый город. Все придет с тем майским громом. Скрипнет дверь твоего дома.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkai nesesuačių kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done euro 69. Produktams Actimel 30% nuolaida, o makaronai La Molisana 99 centai. Maxima tai, ko reikia.
1: Legenda европейской поп-музыки Томас Андерс в Вильнюсе. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 21 ноября. Арена Вильнюс. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Литве. Билеты на сайте Билетей. Звук живой.
2: Радио Р.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Самого доброго и самого потрясающего дня, мои дорогие и хорошие. Это Ангелина Гудкова. Хороший день на волнах Радио Р. И четверг, он же Маленькая Пятница. И попробуйте, как говорится, меня в этом переубедить. Я надеюсь, что у вас прекрасное настроение, потому что у меня, да, почти конец недели. Завтра самый потрясающий день недели. А значит, что сил жизненных, на удивление, становится, ну, чуточку больше. Хотя я думаю, что это продлится ровно до вечера пятницы, когда я приду домой. И пойму, что делать я хочу примерно ничего. Но это будет в пятницу, а пока ориентируемся на праздники, которые сегодня отмечаются. Во-первых, сегодня день импровизатора. Я не знаю, есть ли среди наших слушателей прям люди, которые действительно занимаются импровизацией как профессией, но уверена, что есть люди, которым приходится импровизировать в разных жизненных ситуациях, в том числе на работе. Поэтому вас, собственно, всех я и поздравляю. День разрешения конфликтов тоже сегодня отмечается. Если вдруг у вас с кем-то какая-то невероятная конфликтная ситуация, или вы давно поругались, но что-то прям гложет до сих пор вас, то, возможно, сегодня ваш знак, что это все можно разрешить, обсудить, проговорить и отпустить. И день собирания осенних листьев тоже сегодня, если вдруг хотите какой-нибудь красивый букет невероятно красивых вот этих красок красно-желто-зеленых, можете собрать листьев и отпраздновать тем самым вот этот праздник, извините. И именины сегодня у Андрея, Анны, Давида, Константина, Петра, Бориса, Тересы и Леонардоса. Если это вы, огромные поздравления вам летят. Но если не вы, ну, значит, не вы. Вот так оно получается. Ну, может быть, кто-то, конечно, есть в вашем окружении, кого бы вы хотели поздравить с именинами. Как и всегда, на протяжении 2 часов я буду с вами, что-нибудь интересное обсудим, музыку классную послушаем, ну и, конечно же, просто будем наслаждаться компанией друг друга и тем, что сегодня четверг. Я просто напоминаю.
0: Радио Р.

0: Радио R. Хороший день.
1: Довольно необычную статью я на днях прочла и решила, собственно, с вами поделиться. Это статья о разнице на работе между мужчинами и женщинами. И причем тема не только в том, там, как оплата труда строится. Все мы прекрасно знаем, что есть этот определенный разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами, но тут немного другой аспект. И вот в рамках этого аспекта, значит, вот что было озвучено. Улыбчивым женщинам приходится работать больше, чем коллегам, чтобы их начали воспринимать всерьез. И вот этот так называемый налог на дружелюбие мог родиться из стереотипа о том, что за улыбкой и вежливостью люди часто прячут свою некомпетентность. Об этом пишет Forbes со ссылкой на психологов. И хотя свежие опросы показывают, что пропасть между мужчиной и женщиной вот в этом карьерном росте стала, ну, как будто бы пережитком прошлого, хотя, ну, не совсем на ситуацию я

0: правда, улучшается, лидерскими качествами чаще наделяют все же мужчин. И на работе они ведут себя решительно, напористо, в то время как, например, приветливая и эмоциональная женщина ставит свои качества под сомнение, ну, в глазах, конечно, других коллег. И как итог, приходится перенимать вот эту мужскую модель поведения и работать вдвое усерднее. Либо одно, либо второе, либо все вместе, собственно. И на самом деле это, правда, очень интересная штука. Я не сталкивалась с этим, в принципе, в своей рабочей среде, но знаю людей, которые сталкивались. И в том числе из-за внешности, из-за того, что они слишком дружелюбные, у них такое позитивное отношение к жизни и к работе. И всегда люди как-то ставили их под вопрос, действительно ли ты, в принципе, что-то умеешь, или ты просто такой дурачок, который улыбается, хотя улыбаться не нужно. И вот все равно эта серьезность, которая должна присутствовать у тебя на работе, мы с этим все сталкиваемся. Хотя есть, например, коллективы, где, наоборот, ценится больше улыбка и твое простое и позитивное отношение к вещам, и это больше влияет на результаты твоей работы и отношения твоих коллег к тебе, чем что-либо еще. Но, конечно же, это все такое, вилами по воде писано, и я уверена, что все зависит от коллектива, но определенная тенденция к подобным вещам все-таки есть, и на это вот обращают внимание даже психологи. Мне же кажется, что самое главное, какой человек сам по себе, какими компетенциями он обладает. И если он, например, приходит на работу, ну, нужно просто подождать, посмотреть, что он делает, может быть, даже поинтересоваться, и тогда уже делать какие-то выводы о нем, как о человеке и как о специалисте. А вот так только на основе каких-то исследований или слов психологов строить свои выводы о людях, ну, это бессмысленно. Я вот, в принципе, живу по такому принципу, что пока лично с человеком не пообщаюсь и не сформирую о нем свое собственное мнение, то никто мне и там слова других людей мне не помогут. Мне кажется, что это классная позиция. Ну, не то чтобы я сейчас прям себя хвалю, но все же из личного опыта, конечно, лучше делать какие-то выводы. Но вот такая информашка, просто решила поделиться.
1: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Этот день в истории музыки.
1: Четверг у нас существует для рубрики «Old but Gold», она же «Старая, но добрая». И в ее рамках мы вспоминаем о каких-то классных, но, возможно, уже забытых треках, но которые нужно помнить и нужно слушать. И как раз для этого эта рубрика есть в моем эфире. И тут у меня двойственное ощущение по поводу этой песни. Ну, не то чтобы я там как-то к ней странно относилась, но больше к тому, как я ее выбрала. Я услышала рекламу у нас на радио, где упоминался этот исполнитель и эта песня. И в какой-то момент услышала тоже в каком-то кино и думаю, вау, я вообще забыла об этой песне. Поэтому, дамы и господа, прямо сейчас для вас «Boston One in a Million». Настоящее имя исполнителя «Boston» — Стефан Стефан Ульсон. И он родился 21 февраля 69 года в Швеции. А его сценический псевдоним — это настоящая семейная шутка, потому что его отца зовут Бо, поэтому «Boston» буквально означает «сын Бо». И причем сам музыкант рассказывал, что идея ему пришла после того, как он увидел похожую фамилию у автогонщика в шведской газете. До мировой известности «Boston» участвовал в шведском телевизионном конкурсе, где изображал своего кумира Майкла Джексона и исполнял песню «Black or White». А до сольной карьеры он выступал в группе «Elevate». И главный его хит, конечно же, «One in a Million», вышел в декабре 2000 года. И причем певец сам написал и музыку, и слова. И у песни действительно была романтическая история. То есть «One in a Million» — это вот один во всем свете, такой единственный. И Boston рассказывал, что посвятил ее своей тогдашней девушке Джессике Оллерс, а она обладательница титула «Мисс Швеция» 1998 года. То есть слова о единственной на миллион действительно были обращены конкретной женщине. Ну и, конечно же, эта песня принесла ему мировую известность, в частности, из-за того, что она прозвучала в комедии «Мисс Конгениальность» с Сандрой Буллок. И в итоге в 2001 году получила номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучшая песня к фильму». На самом деле, Boston мне всегда казался человеком одного хита, как это часто бывает, когда у тебя одна песня из всего творчества стреляет просто невероятно, и как будто люди даже не интересуются тем, чем ты еще занимаешься. И я, на самом деле, признаюсь, я тоже такой человек, я понятия не имею, какие еще у него есть треки. И вот сам Boston признавался, что «One in a Million» открыла ему как бы дверь в этот музыкальный мир, но своей любимой авторской работой он назвал другую песню. Она называется «What if I?» — «Что если я?». Я эту песню не слушала, поэтому не отвечаю за нее, ставить ее в эфире не буду. Но «One in a Million» — она же такая потрясающая, такая романтическая. Поэтому, дамы и господа, делайте погромче. В эфире «Радио Р» прямо сейчас Boston с песней «One in a Million». You

0: Радио Р.
1: В Литве 15 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус призвал партнеров по правящей коалиции к единству при подготовке государственного бюджета на следующий год. По его словам, предложения всех политических сил учитываются. Однако ограниченные финансовые возможности не позволяют удовлетворить все требования. Ранее партнеры по коалиции выразили недовольство отказом социал-демократов временно снизить акциз на дизельное топливо на фоне роста цен. Синкевичус признал, что принятие бюджета повлияет на будущее всего правительства, но подчеркнул, что разногласия на этом этапе естественны. Правительство планирует утвердить проект бюджета в пятницу, после чего его рассмотрит Сейм. Окончательное принятие ожидается в начале или середине декабря. В то же время Сейм Литвы после представления одобрил поправки, которые позволяют пациентам получать больше видов компенсируемых медицинских изделий через специализированных поставщиков. Речь идет о медицинских средствах и продуктах специального лечебного питания, включая смеси для энтерального питания, которые выдаются по рецепту врача. Сейчас возможности таких поставщиков ограничены отдельными категориями изделий. Предполагается, что изменения повысят доступность необходимых средств для пациентов и создадут равные условия для поставщиков и аптек. Дополнительного финансирования из фонда обязательного медицинского страхования не потребуется. Поправки еще должны пройти дальнейшее рассмотрение в парламенте. Полиция выяснила, как гражданину Марокко удалось сбежать из-под конвоя. Оказалось, что мужчина оттолкнул одну из двух сопровождающих его сотрудниц полиции и воспользовался моментом, чтобы скрыться. Теперь против него начали отдельное расследование за побег с применением насилия. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Также начата служебная проверка действий конвоиров. Выяснилось, что мужчина приехал в Литву учиться, но в июне был отчислен и лишился вида на жительство. Приговор по делу о краже суд планирует огласить 26 октября. Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас заявил, что полиция не сообщила департаменту миграции об уголовном расследовании в отношении марокканца. Выяснилось, что мужчина проигнорировал требование явиться в департамент миграции. По словам министра, этот случай показал проблемы с обменом информации между ведомствами. Кателинас считает, что действующая система миграционного контроля необходимо пересмотреть. И о погоде. Завтра в Литве дожди не прогнозируются. В течение дня столбики термометров поднимутся до 7-10 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Впервые в Литве World Wide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец Рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
2: Keturias dienas vairuoji Mersą. Keturios laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
3: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
1: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билет распространяет билеты ЛТ.
4: Радио Р.
5: Я просто хотел сказать, что ты точно...

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: И забавная, и страшная одновременно новость из нашего мира. Естественно, откуда еще эти новости могут быть? Ну ладно, только если мы не говорим о мире искусственного интеллекта. В общем, значит, турист сжег виллу на Бали, пытаясь прогнать паука. 45-летний мужчина из Непала отдыхал на Бали, кайфовал, на рисовые поля ездил, виллу снимал. И вот в один из дней он заметил паука в ванной и решил избавиться от него с помощью горящего листа бумаги. Ну, как будто бы сразу идея, обреченная на поражение, не думаете? И вскоре начался пожар, который из-за сильного ветра быстро разнесся по всему зданию и чуть не перекинулся на соседние дома. В итоге сам турист успел спастись, а вот вилла полностью сгорела. И ущерб оценили, внимание, примерно в 1 100 000 долларов. Ну, то есть ничего себе сумма, как говорится. Ну, виллы, в принципе, на Бали не такие уж дорогие, насколько я могла смотреть и насколько слышала от знакомых, но вот заплатить за всю виллу и за все ее строительство, это, конечно, так себе задачка. Но, кстати, в этой новости присутствует та причина, по которой я, например, в Австралию, какую-нибудь Новую Зеландию, либо на Бали просто не могу поехать морально, физически, потому что я боюсь вот всех этих пауков, я боюсь игуан, всех вот этих змей, а на Бали их, в частности, очень-очень много, и вот у меня подруга не так давно отдыхала там, и она просто вот абсолютно рандомно скидывает в какой-то день кружочек, мол, ой, ребятки, я уже все там лежу в кроватке, вот такая у меня спальня, и у нее просто по стене ползет какая-то игуана, и она такая, вот это мой дружок сегодня на ночь. И я смотрю на это и думаю, я просто из этой бы комнаты сразу убежала бы куда-то в лес, хотя, думаю, там было бы не лучше, и кричала бы, но я бы не смогла находиться в одном месте вот с этим существом. Ну, правда, я ничего против не имею, я просто их жутко боюсь. Поэтому, если вдруг у вас нет этого страха, я вас поздравляю, вы большие молодцы, но если вдруг, как и у меня есть, давайте придумаем более какие-то щадящие способы, чем попытка отпугнуть паука с помощью горящего листа бумаги. Ну так, на всякий случай.
0: Радио Р.

0: Реклама.
1: Гастроли Вильнюсского старого театра в Центре культуры Новой Вильни в октябре, ноябре и декабре. Каждый месяц новый спектакль и новая встреча с театром. Подробная информация на сайтах sianasis.lt и nvkc.lt.
2: Nemokamas automobilių pirkimo pardavimo portalas. Autosell.lt.

0: Радио Р. Простыми словами, о главном понятно.
1: Дорогие будущие водители, общий сбор, потому что информация будет для вас. У нас с 1 ноября стартуют изменения, которые коснутся тех, кто хочет научиться водить. Что конкретно меняется? Давайте разбираться. Во-первых, для мопедов.

0: вводят, боже, увеличат, вводят обязательную продолжительность обучения. Для категории АМ, которые относятся, напомню, мопеды, легкие трициклы и квадроциклы, устанавливают 40 часов теории и 20 часов практического вождения. Затем идут изменения для категории А1. Там увеличится количество практических занятий. А1 — это вот легкие мотоциклы. И там с 10 до 20 часов увеличится вот эта вот продолжительность практического обучения. И по объяснению Литовской администрации транспортной безопасности, для многих это первая водительская категория, поэтому очень важно уделить больше времени практическим навыкам. Еще очень важно, что итоговые зачеты будут записываться на видео. В принципе, с 1 ноября автошколы должны будут вести видео и аудиозапись итоговых практических зачетов по всем категориям транспортных средств. Раньше были какие-то избранные категории, но сейчас по абсолютно всем. И при этом автошколам разрешают самостоятельно выбирать там и оборудование, без каких-то специальных технических требований. Но главная цель — это повысить прозрачность, ну и само качество проверки навыков будущих водителей. Еще изменятся требования к инструкторам. Там для преподавателей теории и инструкторов по вождению больше не будет обязательным высшее образование. Достаточно будет среднего. Ну и еще изменится система повышения квалификации, но это более актуально для тех, кто непосредственно этим всем занимается. Еще, конечно, смягчат требования к площадкам для обучения, там отменится установленное вот это требование к минимальной площади всех этих площадок, ну и это, в принципе, позволит безопасно обучать вождению и на меньшей территории, ну, собственно, такая цель, в том числе изменений. И, конечно же, очень важно отметить, что будет с теми, кто уже учится, ну, вождению, практическим занятиям, в принципе, начал обучение, предлагается установить переходный период. Если человек вот начал обучение до 1 ноября этого года, то он сможет его завершить по старым правилам, включая и итоговый зачет в автошколе. И началом обучения будет считаться тот момент, когда был заключен вот этот договор с автошколой, и информация о начале обучения была передана в регистру. Но, конечно же, есть нюанс, потому что вот эти переходные положения еще столько согласовываются, обсуждаются, поэтому говорить, что там они окончательно как-то утверждены, пока нельзя. И я, конечно же, знаю, как человек, который работает на радио и любит читать новости, что не всегда все очень легко воспринимается на слух, поэтому заходите на наш сайт radio.r.lt, там статья с этой всей информацией, сможете прочитать, вникнуть и поделиться с теми, кому это актуально.
1: Радио R. Твое осеннее настроение.
2: И даже если будет дождь, я все равно пойду. Я возьму зонт и все равно пойду. У меня очень красивый зонт. И к туфлям. К туфлям он подходит. Ну, я пошла.

0: Хороший день с Ангелиной Гудковой.
1: Ну что ж, мои дорогие и хорошие, я, Ангелина Гудкова, на этой ноте вынуждена с вами откланяться и отправиться во свояси, как говорится, чтобы отдохнуть и, надеюсь, наслаждаться уже сегодня теплом дома, потому что утром я снова включила отопление и надеюсь, что когда я приду домой, наконец-то полы прогреются, потому что вчера эта попытка и позавчера не увенчалась успехом. Не знаю, в чем причина, но я все же надеюсь. Вам же я желаю потрясающего продолжения вечера четверга. А отдохните, перезарядитесь, потому что завтра самый потрясающий день недели, в который, собственно, мы с вами услышимся.
0: Слушай радио. Радио R.

0: Радио Р.
1: 16:00 в Литве, в студии Женя Соленков. Новости. Сейм Литвы принял поправки, отменяющие обязательство государства выделять на поощрение вузов за результаты учебной деятельности сумму, равную 20% базового финансирования обучения за предыдущий год. Теперь размер таких выплат будет ежегодно определять правительство, однако он не сможет быть меньше суммы, предусмотренной на эти цели в предыдущем году. Кроме того, университеты и колледжи больше не смогут сохранять полное финансирование при наличии до 25% освободившихся бюджетных мест. Если студент будет отчислен за неуспеваемость или потеряет государственное финансирование, средства за его место сохранятся лишь до конца соответствующего бюджетного года. Представители оппозиции опасаются, что изменения могут негативно повлиять на качество образования. Поправки вступят в силу после подписания президентом Гитаносом Наусседой.
0: Голоса регионов.
1: Вчера вечером возле деревни Эйнурайчей, недалеко от Щауляй, камера наблюдения за дикими животными зафиксировала бурого медведя. Об этом сообщил Центр охраны экосистем. Животное попало в объектив камеры, установленной охотником на территории охотничьих угодий. Местные жители призывают соблюдать осторожность. При встрече с медведем не приближаться к нему, не пытаться фотографировать с близкого расстояния и не провоцировать животное. О замеченном медведе рекомендуется сообщить ответственным службам, указав место и время встречи. Где животное находится сейчас, неизвестно. Мэр Вильнюса Валдос Бенкунскас пока не определился, будет ли участвовать в следующих выборах главы столицы. По словам политика, он активно обдумывает свое решение и намерен объявить о нем в ближайшее время. Бенкунскас возглавил Вильнюс в 23-м году, получив во втором туре выборов 52% голосов. Между тем, ряд политических сил уже представил своих кандидатов. Среди них Симонас Гентвилас от движения либералов, нынешний вице-мэр Витаутас Миталас от партии Лайсвес и Витаутас Синица от национального объединения. О намерении баллотироваться также объявил депутат Сейма Артура Зуокас. Муниципальные выборы в Литве состоятся 7 марта 2027 года. Компания «Каутра» открыла в Клайпеде центр обслуживания электробусов с 44 зарядными станциями и ремонтными мастерскими. Он рассчитан более чем на 100 автобусов. С 2024 года компания вложила в электрический транспорт и инфраструктуру почти 30 миллионов евро, из них 4 миллиона в новый центр. Сейчас по 13 городским маршрутам Клайпеды ездят 45 электробусов «Каутра». «Дорого, но очень полезно», отметил мэр Арвидас Вайткус. С 1 января 2027 года жителям Паневежиса для сдачи крупногабаритного мусора и зеленых отходов потребуется специальная клиентская карта. Она позволит сотрудникам площадок определить, кто привез отходы, и учесть их количество в пределах бесплатного лимита. Карту можно использовать как в пластиковом, так и в электронном виде. Получить ее можно по адресу Пеленю Гетве 43 или через систему самообслуживания Мокеста.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. В пятницу осадков не ожидается, ветер будет слабым. Ночью от 1 до 6 градусов тепла, завтра днем от 11 до 15 со знаком плюс.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Йоу, хеллоу, родненькие. Ну что ж, погнали. Йоу, хеллоу, родненькие. Ну что ж, погнали. Погнали вперед. Хороший день. Четверг, 15 число. Это же просто потрясающе. Мы же все понимаем, как это здорово. Да. Что мы близимся с вами к пятнице, которая уже завтра. День собирания осенних листьев сегодня. А когда же, если не сегодня? Конечно, хотелось бы собирать осенние листья, когда на улице сухо. Тогда и листики собираются гораздо приятнее. У меня дома уже все давным-давно в золотых, красных, разноцветных осенних листьях. Потому что моя малышка не может вернуться из садика домой, пока не насобирает целый букет. То для мамы, то для кошки, то для собаки. Иногда для братьев, а для папы зачем? Потому что не надо папе, для папы есть полные карманы каштанов у нее каждый раз. Не то чтобы я их жарю и ем, но помогаю ей их коллекционировать. И вот уже еще неделька-другая. Дома у нас будет стоять гигантская коробка с каштанами. Потом нужно придумать будет, куда же они ночью исчезли. Возможно, пришел какой-нибудь каштановый эльф и всех их забрал, эти каштаны, чтобы высадить каштановую рощу. Вот такие сказки мне предстоит в очередной раз рассказывать. Сегодня Всемирный день мытья рук. А ну-ка, посмотрели на свои руки. Я на свои сегодня смотреть весь день не могу, потому что вчера вечером решил, что зачем вообще вот эту капусту фиолетового цвета, из которой готовится прекрасный салат колеслав. Не знаю, такое смешное название, мне так нравится этот салат, и у меня есть спешл-рецепт для него, и я что-то так эту капусту, листья с нее решил поздирать, какой-то план у меня странный был. Вот я это сделал руками, у меня фиолетовые пальцы вот полдня были, благо уже немножечко отмылись. Так, что сегодня еще интересного? День разрешения конфликта. Ну да. В наше-то время хотелось бы, конечно, чтобы хотя бы один день в году был такой, когда разрешали бы, не разрешали в плане «разрешаю вам продолжать конфликт». Нет. А решались бы какие-то конфликты и, наконец-то, заканчивались войны. Но, увы и ах. И сегодня, 15 октября 1981 года, в Соединенных Штатах Америки основана великая непревзойденная супер-пупер сега-мега-хеви-метал-группа «Металлика», или как еще некоторые называют, «Металлиса». Ох, так это нам надо что-то из «Металлисы» сегодня послушать. Сейчас подумаем.
0: Радио Р.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Так, дорогие, значит, смотрите, какая ситуация. У меня есть для вас подарочек. Парочка билетов на, как мне кажется, потрясающий концерт, который пройдет 13 ноября в Компенсе. Называется этот концерт «Аппассионанте». Это будет трио, три итальянки со своими волшебными голосами сопрано, и их будет сопровождать во всем этом музыкальный квартет. Это такая поп-опера, я бы вот так это назвал. Оперный поп, да, как угодно называйте. В общем, будет мощно, красиво. И прозвучат различные композиции. Что-то вы будете знать, это что-то будут какие-то каверы, что-то будет классическое. В общем, полный кайф для того, чтобы как следует окультуриться. Билеты эти готов разыграть завтра. В какой-то момент завтрашнего эфира, скажу, принимаю ваши звонки. И представляете, ничего не надо будет вам делать. Единственное, что нужно будет запомнить, вот все, что нужно запомнить, это то, что у итальянской страсти, а, собственно, так и переводится «Аппассионанте» — страсть, искрящаяся страсть. Так вот, у итальянской страсти есть пароль. И очень важно просто будет его назвать. А пароль, естественно, простейший. Аморе. Аморе мио. Аморе, друзья, вот это и есть пароль, который вы сейчас запомнили. А завтра где-то по ходу эфира дозвонитесь ко мне, когда скажу, принимаю ваши звоночки. Вы позвонили, пароль назвали, и два билета вам улетели. А если позвонили и пароль не назвали, то билеты улетят кому-то другому. Все предельно просто. А я напоминаю вам, что сегодня...

0: четверг, 15 число. Времечко-то уже заканчивать в работу. Вот вернусь к вам буквально через пару минут и по традиции четверга расскажу вам вообще, чем, как себя занять в ближайший уикенд. Быстренько сейчас, пока вот вы будете заканчивать свои дела, пробегусь, посмотрю по афишам, что есть, что происходит в ближайшие выходные. Естественно, не буду вам рассказывать про все концерты, а что-то такое общественно-массово-культурное, праздничное, ярмарочное сейчас попробую подыскать. На
1: радио Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: savaitgalį Maximos pasiutkai nesesuačių kortele. Vynogiams 25. Saldainiams dėžutėse ir šokoladui geiša 30% nuolaida. O bulvių traškučiai leis 1,99 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все довершено. Билеты на сайте «Билетей». Не про

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Так, дорогие, как и обещал, возвращаюсь, чтобы рассказать вам, что, например, с 15 числа, то есть прям сегодняшнего дня до 17 октября в выставочном центре Литэкспо проходит международная выставка «Taste Vilnius 2026», посвящена индустрии гостеприимства, розничной торговли, продуктам питания и напиткам. Так что заходите, посмотрите, попробуйте, так сказать, Вильнюс на вкус. Столица еще интересненькая. 16 октября пройдет, ну не то что пройдет, 16 откроется 36-й международный фестиваль современной музыки. На первом концерте в Национальной филармонии состоится мировая премьера произведения «Юбилисма», живущего в Нью-Йорке литовского композитора Криступаса Бубнялиса. 16 октября вечером в пятницу можно отправиться на чемпионат Литвы по юмору 2026. Заходите, бар Йода Раудона. А еще 16 и 17 числа в Вильнюсе в выставочном центре Литэкспо пройдет выставка «Оставайся здоровеньким», посвященная, естественно, здоровью, активному образу жизни и эмоциональному благополучию. Посетителей ждут лекции экспертов, мастер-классы, занятия йогой, пилатесами, танцами, консультации специалистов, презентации новинок в сфере здоровья и красоты, а также практические занятия по управлению стрессом и музыкальной терапии. Пщауляй, 16 и 17 октября центральный бульвар превратится в большую осеннюю ярмарку. Здесь можно будет купить изделия ремесленников, сыры, копчености, мед, выпечку и другие продукты нового урожая. Все это бульвар украсят тыквами, среди торговцев выберут самую красиво оформленную палатку. В пятницу ярмарка будет работать с 10.30 утра до 6 вечера, в субботу с 9 утра, в субботу до 5 вечера. Если вы задумали какой-то большой ремонт, то в Клайпеде, знаете, с 16 по 18 октября на арене Швитуре пройдет выставка, которая посвящена строительным материалам, оборудованию для отопления, вентиляции. Также можно будет получить советы по ремонту и обустройству дома. 17 октября в клубе «Лофтос» в Вильнюсе в рамках европейского тура 2026 выступает группа Little Big. Так что Скибиди, Уно и все прочие дензы-фараденсы, все это можно будет послушать в «Лофтосе» 17 октября. А в «Комбиенсе» 17 октября в Вильнюсе выступает Борис Гребенщиков и группа «Аквариум». Джордана Буткути дает благотворительный концерт в Клайпеде 17 октября в обновленном дворце рыбаков. Там прозвучат самые известные песни певицы, а собранные средства направят на строительство общественного центра «Эйсто Ангелос» и на поддержку Клайпедского дома младенца с нарушениями развития. Ого-го! 19 октября в клубе К2 Comedy Club в Вильнюсе выступит ирландский комик Дилан Моран с новой программой «Looking for Trouble». Ага, это будет что-то интересное. Шоу, естественно, на английском языке, рассчитано на зрителей старше 16 лет. В общем, друзья, есть что посмотреть, чем заняться, как окультуриться в ближайшие дни. Услышимся с вами в следующем часе.
0: Радио Р. А что? Мне нравится.

0: Радио Р.
1: 17 часов в Литве, в студии Женя Соленков. Главные новости за этот день. Премьер-министр Литвы Минаугас Синкевичус призвал партнеров по правящей коалиции к единству при подготовке государственного бюджета на 2027 год. По его словам, предложения всех политических сил учитываются, однако ограниченные финансовые возможности не позволяют удовлетворить все требования. Ранее партнеры по коалиции выразили недовольство отказом социал-демократов временно снизить акциз на дизельное топливо на фоне роста цен. Синкевичус признал, что принятие бюджета повлияет на будущее всего правительства. Он подчеркнул, что разногласия на этом этапе естественны. Правительство планирует утвердить проект бюджета в пятницу, после чего его рассмотрит Сейм. Окончательное принятие ожидается в начале или середине декабря. Жилищная палата Литвы предлагает рассмотреть возможность привлечения к ответственности владельцев квартир, которые безосновательно препятствуют необходимому ремонту общего имущества. По словам главы организации Альгиса Чапликаса, отказ от срочных работ, например, ремонта протекающей крыши, может привести к ущербу для других жильцов. Предлагается учитывать опыт Германии, где собственники при определенных обстоятельствах могут нести личную ответственность за подобный ущерб. При этом необходимо будет доказать необходимость ремонта, вину собственника и связать его действия с причиненным ущербом. В организации подчеркивают, что новые меры не должны ограничивать право жильцов проверять сметы и контролировать расходы на ремонт, пока речь идет только о предложении для обсуждения. Комитет Сейма по энергетике поддержал предложение обязать автозаправочные станции с 2027 года передавать данные о ценах на топливо в режиме реального времени. Информация будет поступать в Литовское энергетическое агентство и сможет отображаться, например, в навигационных приложениях. Предполагается, что это поможет водителям выбирать более выгодные заправки и усилит конкуренцию. Сейчас цены на сайте агентства обновляются раз в рабочий день. При этом комитет отклонил предложение временно разрешить повышение цен только один раз в сутки. Окончательное решение по поправкам еще должен принять Сейм. С 15 октября компания ЭСО начинает выплачивать компенсации жителям и предприятиям, которые после сильной бури в августе оставались без электричества более 72 часов. Выплаты получат свыше 76 тысяч клиентов. Размер компенсации зависит от потребления электроэнергии и продолжительности отключения. Например, при среднем расходе 150 кВт-часов в месяц фиксированная часть составляет около 45 евро, плюс примерно 1 евро за каждый час сверх установленного срока. Обращаться за компенсации не нужно. Суммы рассчитываются автоматически, а уведомления клиентам направят по электронной почте. Деньги перечислят в течение 30 дней после получения необходимых банковских реквизитов. И о погоде. Ближайшей ночью от 1 до 6 градусов тепла. Осадков не ожидается. Равно как и завтра днем, синоптики обещают, что обойдется без дождей. Днем воздух прогреется до 11-15 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Ой, дорогие мои, я не перестаю напоминать вам о том, что мы всегда связаны. Дорогие наши, не перестаю напоминать вам, что мы всегда с вами на связи, причем на обратной связи. И для этого существуют социальные сети Радио Р, ну, либо вот личные сети, соцсети ведущего. И сегодня я получил замечательное сообщение. К этому сейчас и приступим. Здравствуйте, наш дорогой ведущий Евгений. Вообще, сразу здравствуйте, очень приятно. Вот прям аж растопили мое сердечко таким «здравствуйте». Есть просьба. Может быть, вы могли бы на радио как-то поздравить мужа Сергея от жены Оксандры с 15 годами совместной жизни. 15 лет со дня свадьбы у нас сегодня. Спасибо большое. Оксандра, какое редкое, красивое имя. Итак, Оксандра и Сергей, поздравляю вас с тем, что вы уже 15 лет продолжаете радовать и улыбаться друг другу. Да, друзья, скажу, что эта пара мне знакома. Я не один раз наблюдал их на вечерах музыкального бинго. Потрясающие, такие все время окрыленные, улыбчивые, кайфовые, тусуются, расслабляются, балдеют. И это, дорогие мои, дорогого стоит. Вот так вот я вам скажу. Дорогого стоит прожить вместе 15 лет. И до этого, до сих пор, каждый день улыбать друг друга и радовать, и проводить время друг с другом. Это круто. И на вот этом прекрасном примере всем вам желаю таких теплых, добрых отношений. Самых хороших, как хороший день на Радио Р. А он, кстати, продолжается. И сейчас нужно подумать над тем, какую же песенку включить по поводу 15-летия совместной жизни. Так... Надо что-то такое включить. Я даже пока ничего не придумал. Но сейчас, вот я вот тут пытаюсь что-то говорить и вижу, что уже наш модератор Валентин что-то судорожно пытается найти в плейлист-плоте. Поэтому то, что он нашел, то мы и посвящаем Оксандре и Сергею вот в этот день.
0: Радио Р.

0: 16 января, суббота, Арена Вильнюс. Будет феерично, круто, грандиозно. Билеты Билетай.ЛТ.
1: Радио РФ.

0: Радио Р. Хороший день.
1: Ваша наша любимая рубрика «Вы нам понаписали». Тут мы у вас спросили, а давайте-ка, дорогие, поделитесь какими-нибудь случаями, когда ваша интуиция спасла вас от последствий. И вот что нам тут рассказали. О, было дело. Было мне 10-13 лет, сейчас уже и не вспомню. Мы в Тракае ловили раков, шли под озером и поднялись на дорогу. И один друг говорит, давай дойдем до пешеходного перехода и на другую сторону перейдем. Но я сразу пошел, не дойдя до пешеходного перехода. И тут машина вылетает из-за поворота.

0: поворота врезается в бордюр, переворачивается, женщина вылетает из машины, двое вылазят уже из перевернутой машины в панике. И все это произошло прямо на том самом пешеходном переходе. Как хорошо, что мы до него тогда не пошли, а перешли дорогу в неположенном месте. Так, дамы и господа, во-первых, эта история учит нас переходить дорогу только в положенных местах, во-первых, и, во-вторых, следить за скоростью и не носиться как сумасшедшие. Итак, февраль 2020 года, еду мимо топоцентра, со внутренний голос мне говорит: зайди и купи Xbox. Я купил Xbox, и через месяц начался двухнедельный карантин, который перетек в двухлетний. Сидел дома, играл себе спокойно и не заболел. Артем, поздравляем! Вот это, конечно, да. Артем, кстати, единственный в Литве человек, у которого карантин 2 года длился. Итак, идем дальше. Рената пишет: интуиция у меня, конечно, есть и иногда даже очень хорошо работает. Только вот беда. От последствий она почему-то не особо спасает. Вроде и чувствуешь заранее, что ничем хорошим не закончится, но все равно идешь, проверяешь на собственном опыте. Рената, так может быть, самое время начать прислушиваться к собственной интуиции. Вот Алексей пишет: самый простой бытовой случай. Че-то хожу по другому центру, и вроде бы пора домой, и тут думаю: ай, куда спешить? Зайду-ка еще в один магазин. Хорошо, что зашел, потому что очень сильно захотелось в туалет. До дома бы точно не доехал, диарея, дело такое. Ну, слушайте, хорошая история, это уже не интуиция, а внутренняя чуйка, я бы это так назвал. Вероника утверждает, что ее интуиция спасает очень часто и ее, и других, всех, кто рядом с ней. И столько раз это ей помогало, что она не уложится и в 2-3 тома, если начнет все это писать. Так, друзья, я надеюсь, что ваша интуиция тоже вас не подводит. А моя интуиция подсказывает мне, что ближайшие деньки, да не только интуиция подсказывает, но и синоптики, будут не очень дождливыми. У нас еще есть возможность насладиться прекрасной осенью. Пусть и не будет нам жарко, но явно нам не будет мокро. И это уже хорошо.
1: Радио Р. Твое осеннее настроение.

0: Хороший день с Женей Соленковым.
1: Ой, как я рад тому, что включили отопление. Уже даже и в доме теперь не так прохладно, как было, хотя мне нравится прохлада. И что мне не нравится с моментом, когда включается отопление? Например, вот здесь у нас в студии великолепно работает батарея. Я вот прямо сейчас сижу в одной майке. Нет, не то чтобы только в одной майке, но даже без ботинок. Вот в майке, в штанах я и понимаю, что тепло, даже настолько тепло, что жарко. А еще батареи, друзья, это сухой воздух. Я думаю, что вы слышите по сегодняшней моей речи, по интонациям и хрипящему голосу, что сухой воздух, вот, что сухой воздух до добра не доводит. С одной стороны, тепло в помещении, с другой стороны, не забывайте увлажнять помещение, либо пить воду маленькими глотками, чтобы не перенапрячь свои голосовые связки, и вот поэтому сухому воздуху их не перенатереть, если вдруг вам зачем-то нужен голос. Так, я уже на сегодня чувствую, договорился и наговорился, теперь до завтрашнего дня точно буду хрипеть, скрипеть, как старая дверь. Ну и ничего страшного. Завтра к эфиру я буду бодрить. Я искренне на это надеюсь. Надо будет сегодня в очередной раз подлечиться. Да что ж такое? Где же набраться витаминчиков и иммунитета для организма, чтобы он не сдавался в эти осенние денечки? Надо будет точно подышать свежим воздухом, погулять и, возможно, принять какие-нибудь банные процедуры для того, чтобы выгнать и выпарить из себя всякую хворь и заразу. Вам тоже всего этого желаю. Сегодня четверг, завтра уже пятница. Хороший день на волнах Радио Р подходит к концу. Ваш, как всегда, продолжается. А чтобы он и дальше продолжался с улыбкой, как обычно, по традиции, обнял, приподнял. Пока.
0: Радио Р. Твое любимое радио.

0: Радио Р.
1: В пятницу осадков не ожидается. Ветер будет слабым. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов тепла. На побережье 7-10 градусов тепла ночью. А вот завтра днем от 11 до 15 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: Реклама.
1: Kur darbo saugos dokumentai?
2: E-Nova LT.
1: O mokymai?
2: E-Nova LT.
1: Instrukcijos?
2: Irgi E-Nova LT.
1: Tai ko anksčiau nesakėjai?
2: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
3: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: Радио Р.

0: безопаснее вместе. Знания помогают чувствовать себя безопаснее.
1: Привет, я Эрнест Олесин. Мои собеседники – специалисты по гражданской и кибербезопасности, представители экстренных служб и самоуправления. В программе «Безопаснее вместе» мы простыми словами говорим о том, что важно знать и подготовить заранее, чтобы действовать спокойно и уверенно в непредвиденных ситуациях. Полезные знания без лишней тревоги в эфире «Радио Р». Полные версии программ смотрите на YouTube-канале «Радио Р» и сайте radio-r.lt. Проект финансирует Фонд поддержки медий.
2: Радио Р.

0: Радио Р.
1: В пятницу осадков не ожидается. Ветер будет слабым. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов тепла. На побережье 7-10 градусов тепла ночью. А вот завтра днем от 11 до 15 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лишь любовь сохранит нас всех, всю планету.

0: Реклама.
1: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o sūriams 20% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
2: Гастроли Вильнюсского старого театра в Центре культуры Новой Вильни в октябре, ноябре и декабре. Каждый месяц новый спектакль и новая встреча с театром. Подробная информация на сайтах cianasis.lt и nvkc.lt.

0: Реклама. Я пью до дна
1: за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Радио

0: Радио Р. Вот это здорово!
1: Хочешь, мы построим дом из лего деталек? Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару? Прости, если парю и слишком навязчивый.

пазлом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь. Как?

0: рядом с тобой. Радио Р.
1: В работе у меня план. График плотный тут и там. Я серьезный музыкант. Но я

0: по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Радио «Р» – твое любимое радио.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R.

0: go.
1: Вы слушаете Радио Р.
2: Лишь любовь сохранит нас всех, всю планету и каждый город. Все придет с тем майским громом. Скрипнет дверь твоего дома.

0: Радио Р.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.